эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Record.

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброго и бодрого, как минимум, 7 утра в Петербурге по московскому времени, третье, сегодня число, 3 июня, третий день лета, 2026 год. Для тех, кто забыл, ну мало ли, напомним, 4 часа мы с вами, у нас, конечно, два гороскопа ожидается, рубрика «Я в эфире», куда вы можете скидывать свои голосовые сообщения уже прямо сейчас любого содержания. Обычно кому сложно, мы, конечно же, придумываем тему, и она будет. А также сегодня новая рубрика будет, поэтому будьте внимательны, она про игры, она в этом часе. Скажите потом, как нам в чате мобильного приложения Рекорда. Игрушка сегодня у нас тоже ожидается за приз, конечно же, ватафакты. С полезным экспертом пообщаемся про питание и так далее. Ребят в популярите сыграют, а вы им поможете. Горячие новости, все это впереди. Начнем, как обычно, с есть поводов, какие сегодня у нас. У нас Всемирный день велосипеда. Замечательно, кто на работу добирался на велосипеде. Молодцы, вы как знали, почему вчера не сказали, не предупредили. Праздник прогульщика сегодня. Те, кто добирался на велосипеде и почему-то не успел. Молодцы, вы как знали. Друзья, день рождения парашюта сегодня. Вот такой вот замечательный праздник тоже есть. День пионов сегодня. Цветы опять дамам сегодня, пионы как минимум, если собрались что-то дарить. И если даже нет, то стоит того. День вспоминания о снеге. Ой, замечательный праздник. Я каждый день вспоминаю о снеге. Люблю зиму. Кто со мной, тоже эмодзи хотя бы в чат мобильного приложения Рекорда напишите мне. Также, друзья, сегодня замечательный день. Любовь побеждает все, поэтому свою вторую половинку обнимите, если вместе вы в машине сейчас едете, поцелуйте крепко-крепко. Даже если поссорились, неважно, кто первый, вдвоем потянитесь вот навстречу друг другу. День сомелье международный. Ребята, сомелье у нас, благо, достаточно. Так, что у нас еще сегодня? День средств защиты от насекомых. Вот, пожалуйста, такие праздники у нас тоже имеются. Да? Ну, стандартно, давайте начнем с цветка сегодня, раз день пионов. Может быть, какой вы цветок сегодня, какое вы растение, в принципе. Давайте позаписываем голосовые. Я вот сегодня репейник, который прилип и не отлипну никак. Вот эта замечательная липучка, благодаря которой она была и придумана. Друзья, голосовыми кидайте, какое вы растение сегодня. Вейкаперы, мы начинаем, погнали.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 3 июня для вас.
2: Овны, сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями.
3: Тельцы, сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней как можно быстрее.
1: Близнецы, помните, всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно.
2: Раки, сегодня велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении, это всегда высоко ценится.
3: Львы, вы тратите впустую непозволительно много энергии.
1: Девы, сегодня вам не придется опасаться того, что кто-то не выполнит своего обещания.
2: Весы, прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем.
3: Скорпионы, сегодняшний день принесет вам большое количество контактов, что вы пожалеете, что встали с постели.
1: Стрельцы, если есть возможность, возьмите пару отгулов.
2: Козероги, вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности.
3: Водолеи, сотрудничество с кем бы то ни было сегодня будет непростой задачей.
1: Рыбы, сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Всем хорошего дня, друзья!
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
5: Ну что ты заладил?
6: А ведь и правда. Заладил.
7: «Лада». Все модели в наличии у официального дилера «Автогрупп Крым» на 5-м километре Московского шоссе.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Какое вы растение сегодня? Ваши голосовые ждем, скоро будем включать. А пока к самому важному и актуальному на данную минуту. Мыться каждый день вредно. Это ученые заявили. Душ может разрушить естественную защиту кожи. Вот что они сказали.
1: Только что так и подумала. Барьер, да?
0: Да, защитный. Ежедневный душ, не защитный даже, а жировой, правильно если выражаться, который удерживает влагу и защищает кожу от раздражения и внешних воздействий. Из-за этого она становится более сухой, чувствительной и склонной к повреждениям.
2: А как они это выяснили?
0: Не мылись, наверное.
2: Ну, не мылись, да. Но знаете, почему я не доверяю таким вещам? Их надо проверить. Потому что они это проводят в лабораторных условиях, где идеальная среда.
0: Они в грязи, да?
2: Да. Ну, то есть вы по городу походите сначала, на вас вся вот эта гадость налипнет, вы там попотеете, походите в одежде и все такое.
0: Он особенно осторожным советует быть людям с сухой кожей и тем, кому уже за 40. В некоторых случаях ежедневный душ приносит большего вреда им, чем пользы.
2: Да.
0: Поэтому мойтесь, пока молоды.
2: Ладно, оправдали свою грязноту.

0: Рекорд. Новости.
1: Официальная делегация США впервые почти за 10 лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Делегацию возглавит глава комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. По словам Ушакова, американские представители также проведут встречи с российскими чиновниками и деятелями культуры. Россельхознадзор с 3 июня расширит ограничения на поставки продукции из Армении. Под временный запрет попадут семечковые фрукты, баклажаны, картофель и сухофрукты. В ведомстве заявили, что меры связаны с отсутствием механизмов подтверждения безопасности поставок. Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщение о возможной отмене безвизового режима с Россией. По его словам, если подобное решение когда-либо будет принято, его немедленно отменят. Вучич подчеркнул, что не знает источник этой информации и поручил разобраться в ситуации руководству сербского парламента. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки.
12: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Ваши голосовые слушаем прямо сейчас. Какое вы растение этим утром? И, ну, давайте сначала не по теме, да, сообщение. Вот доброе утро, Дмитрий написал. Вейкаперы, пожелайте удачи. Еду сдавать экзамен на А-категорию. Всем хорошего дня. Дим, удачи тебе.
1: Я правильно понимаю, это водительские права категория А?
0: Да все верно, ты понимаешь.
1: Красавчик, давай, все получится.
2: Там меньше вопросов, чем на категорию Б.
0: Столько же, практически.
1: Это же мотоцикл, правильно?
0: Да, там сложнее город. Все. А не, площадка, по-моему, сложнее.
1: Давай, все, ты справишься.
0: Мы с тобой. Голосовые. Ведущий Денис Гагарин там прислал, наш коллега.
3: Доброе утро, Радио Рекорд. Всем ребятам привет. Я хочу всех поздравить с днем прогульщика. Я сегодня прогуливаю работу. Ребята, на самом классном радио. Всех поздравляю с этим замечательным днем. Радио Рекорд, вперед!
0: Спасибо, Денис. Прогуливает Денис.
1: Спасибо, я тоже пошел.
0: Тебя Денис позвал, выглядит.
1: Да что, я поддержу человека.
0: Согласен, Ленуська.
4: Доброе утро. Порадуйтесь за меня, я влюбленная дурочка. Мне дарят пионы каждый день. Ну, в общем, я очень счастлива, всем желаю добра и сбычи мечт.
0: Сбычи мечт.
1: Так, мы безумно рады, но это не делает тебя дурочкой. Ты, наоборот, молодец.
0: День пионов, кстати, сегодня. И Ленучка их получает каждый день. Ну, классно. Каждой девчонке каждый день цветы. Все, вот такое пожелание. Следующее голосовое.
5: Доброе утро. По поводу растений. Я сегодня хмель и солод. Ну, просто такое.
0: Ну, жди, вечером зайдем тогда.
1: Да, хмель и солнце. Нет, подожди, он будет бродить еще там, гулять.
0: Надо подождать, да?
1: Да,
0: ладно, Евгений.
6: А, всем доброе утро. Растение. Я, наверное, как в том самом меме. А я камыш.
0: Подходит по тему-то, в принципе, да? Камыш.
1: Камыш, да, все подходит.
0: Был камыш у тебя в детстве любимый?
1: Конкретно?
0: У меня в детстве был любимый камыш.
1: Ну, ты путал с рогозом, наверное. Вот с вот этой штукой, которая...
0: Да-да-да. Это рогоз. Тот самый неосведомленный был.
1: Да. И был любимый, ты приходил, говорит, здорово, Витя.
0: Я его срывал. Ходил с ним неделю.
1: Нет, у меня не было.
0: Друзья, впереди у нас новая рубрика «Геймпарад», поэтому слушайте ее внимательно. Через минут 10 она будет. Как вам, напишите нам обязательно потом в чат мобильного приложения «Рекорды».
7: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Лето стартует с Теннет. В Черноморавто новые автомобили Теннет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Теннет Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40.
4: Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн. 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит. Участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк», не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Rockstar официально утвердила дату выхода GTA 6. Глава компании подтвердил, что самый ожидаемый блокбастер игровой индустрии выйдет 19 ноября этого года. Никаких переносов больше не планируется. Полноценная рекламная кампания и предзаказы стартуют уже летом. Тогда же разработчики покажут новые трейлеры. Цену игры пока держат в секрете. На старте продаж этой осенью прокатиться по Vice City смогут только владельцы консоли PlayStation и Xbox, а версию для ПК придется подождать. Японская группа Baby Metal и компания Capcom объявили о старте предзаказа лимитированной коллекции мерча по мотивам хоррора Resident Evil Village. Коллаборацию приурочили к грядущему 30-летию знаменитой игровой серии. Оформить заказ фанаты смогут до 26 июня включительно. При этом доставка доступна и в некоторые страны СНГ, включая Казахстан. Компания по сбору средств на масштабный космический симулятор Star Citizen официально преодолела отметку в 1 миллиард долларов. Авторы игры из студии Cloud Imperium Games собирали эту астрономическую сумму с 2012 года силами более чем 6,5 миллионов игроков. Глава компании Крис Робертс заявил, что все деньги ушли исключительно на производство и пообещал выпустить сюжетную кампанию под названием Squadron 42 до конца 2026 года. Впрочем, создатель тут же уточнил, что релиз могут немного сдвинуть, чтобы не конкурировать с выходом GTA 6.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 8:00 ровно в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Мобильное приложение Рекорда. Не забывайте устанавливать. Вообще установите, чтобы мы вам не напоминали, а вы напишите, установили. О, я установил. Все, тебе больше и не напоминаем,
2: значит. Вот ты каждый раз об этом говоришь, я поэтому удаляю и устанавливаю.
1: Ну, ты молодец.
3: Нет, очень заманчиво. Это лишнее телодвижение. Ты установи один раз, и все, и достаточно.
2: Но он... Так зазывает.
3: Он, потому что,
2: так рекламирует.
3: Ну, потому что кто-то там сомневался, он откладывал, так а Никита настаивает.
2: Я демонстративно делаю, знаешь, так вот еду в транспорте, такой, установлю-ка Рекорд. Такие, ну что, дурачок, что ли, каждый раз? Я поэтому стараюсь на разных автобусах ездить.
1: Ну, чтобы... ты молодец. А, ребята, новость прикольная. Полуголый москвич хотел искупаться в пруду, но был изгнан, как вы думаете, кем? Лебедем. На патриарших. Мужчина разделся до нижнего белья и полез в воду. Но не вышло. К нему тут же подплыли местные авторитеты, как их называют, на патриарших прудах. И выдавили бедолагу на сушу. Есть видео в наших социальных сетях. Посмотрите, это очень весело. Зачем мужик полез? Мы не знаем, что им мотивировало. Тоже мы не знаем. Просто кто-то снял со стороны. Ну, забавно. Опозорился? Опозорился.
2: Лебедя зовут Саша Белый.
1: Вот это эпоха интернета. Когда ты что-то делаешь, это снимают, все. И об этом рассказывают на Радио Рекорд.
2: Ты звезда.
1: Ты звезда, да, все верно. А, давайте наши позоры вспоминать все.
3: Позоры?
1: Да, как и где вы опозорились? Мы об этом будем говорить 2 часа.
3: О, ну давай.
2: Ты ж ежики.
3: Начинай. Это ж приятная такая тема, да?
1: Да, была одна история. Я ребятам ее рассказал вне эфира. Жалко, в эфире не могу.
3: А теперь вспомни эфирную.
1: Эфирную историю?
3: Да, ну или Станислав.
2: Так а мы, ну, возможно, где-то опозорился. Конечно, я опозорился, наверное, в школе, когда читал там стихи и все остальное. А, каждый раз я опозорился, когда читал стихи. 100%. Потому что я до того, как выйти к доске, я его знал. Но когда начинаю на публике читать, автоматически срабатывал этот.
3: Интересно, как ты краснел.
2: Мне было автоматически неловко. Особенно, когда мне говорили, а сейчас Стас прочитает нам вот это вот, ну, какое-то сообщение. И я брал текст, а буквы такие... До свидания. И мне было очень-очень стыдно. Но это бывает.
1: Я выступал в группе. Как выступал? Мы собирали группу школьную. И я должен был быть на барабанах. И я не понимал нотной...
3: Ты не вышел?
1: Я не понимал нотной грамоты. То есть нам преподавали. И преподаватель наш... Все понимали, как играть на гитарах. И читали правильно ноты. Я не понимал, как стучать и как это различать.
3: И как ты стучал?
1: Наобум? Они сменили барабанщика.
2: Никит, скажи.
1: Перед выступлением.
2: Никит, скажи, я никак. Как не стучал, я своих не сдаю.
1: Да, вот это я помню было такое себе.
3: А я вообще считаю, что к позору нужно относиться легко, понимаешь? У актеров даже есть такое упражнение, когда нужно пойти и опозориться. Например, в вагоне метро какой-нибудь кринж устроить. Поэтому ты как бы сделал, забыл.
2: Сняться у Андреасяна.
1: Нырнуть за лебедем.
3: Царик прекрасен.
1: Нырнуть за лебедем полуголым, да? Возможно, он актер, этот мужик, про которого мы говорили.
2: Думаю, что он борол страхи.
1: Может быть. Как и где вы опозорились? Рассказывайте нам, мы в прямом эфире будем это читать, обсуждать, свои случаи еще расскажем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились. У меня было такое несколько раз, неоднократно. Я у девчонок с животами спрашивал, какой месяц, а это не была беременность.
2: А ты реально был уверен?
1: Я уверен был,
2: действительно. А мне кажется, ты так шутил.
1: Нет, нет, реально. Вот я интересовался, просто как-то животик выпирал, да, а сама девчонка выглядела миниатюрно в плечах. Я такой, о, это какой месяц? Она такая, я вообще-то не беремен.
3: Это жестко. Я поэтому
1: жестко.
3: Никогда не говорю девочкам.
2: Ну, это тебе стало уроком больше не спрашивать?
1: Ну, если я делал это несколько раз, то да. Но теперь
3: нет, это же лотерея. Когда-нибудь тогда угадаешь?
1: Ну, да, да, это, конечно, ну, я так думал, искренне. Я ничего не говорю.
2: Я не помню, покраснела или нет, но в детстве, когда танцевала русский народный танец, у нас было выступление, у меня подъюбник слетел, а там как бы солнышком юбка крутится, и такие, знаете, ну, коротенькие подъюбнички. Вот да. У меня почему-то слетел, ничего страшного. Я докрутила свою вертуху.
3: Он в кого-то улетел?
2: У Лису потом.
1: Под подъюбником что-то было?
2: Да.
1: А, все нормально.
3: А ноги. Восторженный поклонник. Спасибо, Аня. Теперь он у него в рамке.
1: Не зря пришел. Да.
3: Такой сидел, наверное. Такой, пойду сотку разменяю.
1: Вот Саша Красный написал, вообще не позорился. Все, что пошло не так, это опыт. Давайте так, вот для тех, кто, как Саша Красный считает, вот делитесь опытом. Давайте вот, как и где вы получили опыт, если вам важна формулировка в данном случае.
3: Я очень часто испытывал испанский стыд. Это когда ты за кого-то краснеешь. Вот это жестко.
2: Вы смотрите, вчера отправил любовное письмо своему начальнику мужчине вместо своей жены.
3: А на утро уже повышение.
2: Начальник подошел ко мне и сказал, я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
1: Так, подожди, а в чатах ошибались в переписках? Не в тот чат скидывали, да? Было дело.
2: Я так радовалась, когда появилась эта функция удалить у всех.
3: А, так вот, недавно было. Я же участвовал в забеге.
1: Так.
3: И мы стали уже отбежали, я встал в очередь, ну, неважно куда. И девушка моя говорит, я сейчас отойду, но я это проигнорировал. Я отвернулся, а поворачиваюсь, беру человека за локоть, вот так вот, и говорю, слушай, как хорошо, что мы уже пробежали, потому что дождь. И мне девушка, абсолютно левая, говорит, да, и вправду, хорошо, что пробежали. И мы с ней с ним разговариваем, она мне говорит, сейчас мои побегут. Я говорю, да и мои сейчас побегут. И приходит моя девушка и такая говорит, чего? Я говорю, так вот стоим, разговариваем, говорит, дела какие-то. Говорит, а кто это, подруга?
1: А ты не почувствовал локоть чужой?
3: Нет. Самое главное, ну я схватил просто за локоть человека и уже говорю, остановиться, ну поздно. Потому что как дурачок будешь выглядеть, а так ты пообщался.
1: Я представляю, девушке просто какой-то хватает ее за руку, говорит, пробежим сейчас.
3: Не, мы нормально пообщались, выяснили, кто где работает, и разошлись.
2: Беги за мной.
0: Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрой Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искрой Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
5: Ну что ты заладил?
6: А ведь и правда, заладил.
7: Лада. Все модели в наличии у официального дилера Автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.
8: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: теперь точно открываем мобильное приложение рекорда и пишем слово «игра», потому что играем через 10 минут. Есть возможность приз забрать твои каперов и в прямом эфире оказаться. Ждем. Пока обсуждаем, как и где вы позорились. Вот самое банальное, Андрей Кош пишет. Не заметил, как порвал джинсы на пятой точке. Полдня блуждал, так пока не сказали: парень, у тебя сзади проблема.
1: А проблемы-то и не было.
2: Он говорит: я проветриваю. Да нормально.
1: А отмечая день рождения друга у него дома, подустал. Решил прилечь в свободной комнате. Каково же было мое удивление, когда я проснулся попить водички, а рядом спит его бабушка.
0: О.
1: Оказалось, она до этого уже там спала, кровать большая, я просто не заметил в темноте.
2: Да, да,
1: после этого друзья долго называли Прохором. А бабушка ничего с юмором отнеслась.
0: Прохор. Демонстрейтед пишет, опозорился перед женой, перепутал душевой трусы и надел чужие. Чужие, это ее?
2: Или третьего лица.
0: Да, интересно, интересно. Леха мылся полгода мочалкой парня своей сестры, а моя новенькая так и висела на крючке, говорит.
2: Ой, о-хо-хо.
1: О, Ксения сейчас разблокировала воспоминания. Было шоу «Будила», это была рубрика. Ребята дозвонились до мужика и позвали его на необычную, мягко говоря, семейную вечеринку. Но разговор принял неожиданный поворот, когда мужчина согласился, еще и жену подтянул. Было забавно. Да, я помню.
2: Стоило организовать.
0: Александр пишет, с утра в торопях забыл застегнуть ширинку и так заходил в магазин, а когда кассир сидит, у нее прям глаза на уровне моей ширинки были. Да и пофиг, позором не считаю, так больше неудобства. Ладно, хоть что-то другое не выпало. Говорит, проветривал бойца с утреца, Александр добавил.
1: А у меня было два раза, значит, когда я писала не туда. Один раз я застала своего парня, как он обжимается в ТЦ с другой тёлкой. Спойлер, не сестрой, у него братья. И начал писать подруге, мол, прикинь, этот пес сутулый с какой-то шамболдой. В ТЦ ротовую полость исследует. Оказалось, что я пишу это ему же. Второй раз общалась с одним парнем и переслала его сообщение подруге с комментом: боже, какой он душный. И тоже нечаянно переслала ему же, а не подруге. Больше я сообщения не пересылаю.
2: Нормально.
0: Как и где вы позорились, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по Украине, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва по-прежнему открыта к диалогу, а пауза в трехсторонних контактах с участием России, Украины и США не означает полного прекращения переговорного процесса. Так в Кремле прокомментировали сообщение о планах Киева добиться урегулирования конфликта к зиме. Смартфоны и другие гаджеты могут использоваться для сбора информации о пользователях, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Привыгин. По его словам, зарубежные производители способны получать доступ к данным через скрытые технические механизмы и особенности программного обеспечения. США обсуждают возможность расширения размещения ядерного оружия в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон готов рассмотреть размещение вооружений не только в странах, которые участвуют в программе ядерного обмена НАТО. Интерес к ней, как утверждается, проявляют несколько государств Восточной Европы, включая Польшу и страны Балтии. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Да все без... нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
14: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.

0: вейкаперы на рекорде. Дикий пик.
1: И в этой игре сегодня сразится с нами Любовь. Люба, привет.
2: Привет, привет всем.
1: Люб, смотри, правила очень простые. Какой-то будет озвучен рекорд у нас определенный. В нем будет что-то запикано, а тебе нужно будет отгадать, что же было запикано. Правила понятны тебе?
2: Да, да.
1: Но перед этим расскажи, пожалуйста, у нас тема обсуждения, кто как опозорился. Где ты позорилась и как?
2: Не могу это в эфире рассказать.
1: Хорошо, ну
3: тем лучше.
1: Хорошо, давай договоримся. Ты напишешь это, а мы цензурно это зачитаем в прямом эфире. Ты в наших соцсетях это сделаешь, давай.
2: Хорошо.
1: Все, договорились. Сейчас играем.
4: У меня, кстати, рекорд близок к теме. В общем, звание самого бессмысленного или тупого рекорда. Серьезно. И он был зафиксирован за британцем Бернардом Клемонсом. Итак, самый долгий, непрерывный, который длился 2 минуты 42 секунды.
2: А подсказочки?
4: Что?
3: Но он ел что-то перед этим?
1: Все же...
4: Возможно.
1: Все же мы взрослые люди, да? Или я не то понял?
3: Как сказать? Кто-то дернул за палец?
4: Самый долгий, непрерывный...
3: Да.
4: Который длился 2 минуты 42 секунды. Сейчас я начала думать, Никита о чем подумал.
2: Может быть, это пук.
4: Да?
1: Вот так вот с легкой руки и с тяжелого воздуха, Любовь, ты забираешь приз от Радио Рекорд и Вейкаперов.
2: Передавай. Что, серьезно?
1: Серьезно? Ты думала, у нас интеллектуальные игры? Нет! Пожалуйста, передавай привет кому.
4: Три волшебные буквы принесли тебе победу.
1: Передавай привет кому.
2: Ребят, вам, конечно, каждое утро вас слушаю, поднимайте настроение. Всему Пскову, я из Пскова, да. Всем, кто узнал, хорошего дня.
1: Круто, всем хорошего дня, мы присоединяемся к приветам в Псков. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперов.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
5: Ну что ты заладил?
6: А ведь и правда, заладил.
7: Лада. Все модели в наличии у официального дилера автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето стартует с Теннет. В Черномор-Авто новые автомобили Теннет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Теннет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн. 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Продолжаем обсуждать, как и где вы опозорились. Ваши истории, конечно же, читаем.
1: Я когда слушала вот историю про беременную женщину от Никиты, вспомнила свою историю, Эдуард. Как-то стоял, значит, курил на остановке девушка. Девушка курила на остановке. И я тоже решила закурить. Так, короче, он отнял сигарету и сказал, что беременным нельзя курить. А она ответила, что она не беременная, а просто...
0: Это база. Я говорю, я тоже не различаю, беременная или толстая. Ну, реально. Я после этого и стал говорить, что все беременные.
2: Ты мужикам так же говоришь.
0: Ну нет, им-то...
2: Брат, ты что, беременный? Не, я толстый. Не ври мне, брат.
0: Олесь пишет, ой, было такое. На уроке рассказывала какую-то тему по географии. Вместо слова «совокупность» несколько раз сказала «совопук», «совопук». Хорошо, что никто из класса особо не слушал.
1: Совокупность.
0: Да.
1: У меня был случай первого увольнения. Служил в городе Анапа, купил плавки на рынке, пошел купаться на море. Там пирс 30 метров в море уходит. И высота 1 метр от поверхности моря. В общем, перед тем, как прыгнуть, дернул за нитку, мешало. Ну, накупался, а выходить как? На мне только резинка, вышел под аплодисменты, когда телефонов хорошо не было.
0: Алена пишет, доброе утречко, это был капец. Вышла коллега из декрета, очень худая, но с огромной грудью. И я давай рассказывать другой коллеге, которая в другом офисе работает. И беру, и другую копию в письма вставляю, ту, о которой писала. Я чуть не сгорела со стыда, потому что, во-первых, это, блин, ну некрасиво. А во-вторых, в тексте письма я использовала явно не слова «грудь» и «худая». Веселая история.
1: Стриптизерша на сцене в ночном клубе раздевала, и на трусишках пуговки растягивала. Стегнулись. А на танцполе было 50 человек. Вот это позор.
0: Ой, Наталья как-то на вечеринке залила нечаянно диджейский ноут целым коктейлем. Наутро увидела себя в его сторис. Мол, если кто знает эту девушку, передайте ей мое негодование. Тут даже не извинилась. Все знакомые и незнакомые кинули мне это видео. Так стыдно мне еще никогда не было. К слову, я извинилась лично потом. В общем, Леша Зоркин, я больше так не буду. Еще раз извиняюсь, пишет Наталья.
1: С женой состоим в чате детского сада, пишет Олег. Возвращаясь с работы, по зоопарке вместо жены написал в общий чат мысли о том, что я буду делать с женой вечером.
2: И добавил, если я с женой это сделаю, то вам вообще не поздоровится.
1: Вот это я позорился, но никто из других родителей даже криво не посмотрели.
2: Конечно, идовали.
0: Порепостили друг друга, да, и говорят, вот может и мы так же вечером.
2: Вот так вот хочу, Витя, вот так вот.
0: Витя, опять Витя. Почему всегда в этих историях Витя?
2: Я не знаю, но Виктор вот такой.
0: Валера обычно. Ну что, Витя?
2: Они друзья.
0: Ладно. Вейкаперы на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Ну что, друзья, 9.00 в Петербурге. В этом части у нас полезная среда, поэтому вопросы свои нашему фитнес-блогеру, эксперту обязательно присылайте, он их ждет, а мы их отправим ему заранее, чтобы он еще и подготовил.
3: Я, кстати, хочу спросить, полезны ли экстренные диеты или очень опасны?
2: Экстренная диета — это что?
3: Ну, есть какие-то прям жесткие, например, что ты ограничиваешь себя, не знаю, неделю, например. Вот, а потом, наверное, все
2: срываешься.
3: Возвращается, да?
4: Ну, наверное, все плохо. Не, давай так, если ты резко лишаешь себя еды и такая на голодание садишься, то оно все вернется, потому что это стресс для организма. Вообще себя ничего лишать
2: резко
4: нельзя.
2: Жизнь-то бумеранг.
4: Да.
2: Все вернется.
4: Она загнута.
3: Вес — это бумеранг.
2: Ребята, на повесточке есть один вопрос, нам надо обсудить. За выражение «разведенка с прицепом» хотят штрафовать.
3: Правильно.
2: По данным СМИ, в Госдуме считают, что эта фраза женоненавистническая и унижающая. Жительная, а оскорбительный смысл заложен в нее уже на уровне словообразования даже. Какая сложная формулировка. Сейчас инициативу изучают юристы и эксперты. Если ее одобрят, то за публичное использование такой фразы может прийти штраф вам. Вот.
3: То есть какие-то слова недавно в новостях у нас, оказывается, можно говорить, а разведенка с прицепом нельзя.
4: Не, но иногда вот это слово, которое разрешили, кстати, я не рискую его все еще произнести.
3: Я тоже.
4: Иногда оно вот точечно правильное. То есть ты едешь такой, ну ты вот этот.
2: Ну хорошо, нам нужны аналоги тогда. Разведенки с прицепом, что?
4: Живая повозка.
2: Леди с наследием, что?
4: Леди с наследием.
2: Например, все включено.
4: А не, подожди, мать-одиночка. Тоже грустно.
2: Готовый семейный проект. Вот, можно так, например.
4: Одна... Две трети семьи.
3: С пробоиной.
4: Это не...
2: Я читаю комментарии сейчас, и здесь кто-то предложил к этой новости. Просто добавь отца. Вот так можно называть.
4: Инвайт получается?
2: Опытная с бонусом. Горячая милфа. Да?
4: А если она молодая?
3: А если она пума?
2: Я только леопард.
4: С львенком?
2: Леопарда встречал, да. Премиум комплектация. Классно тоже.
3: Премиум.
4: Вот, премиум подписка.
3: Ну, просто ищем на пассажирское сиденье.
4: Не, да, тут, наверное, важно, как женщина сама бы себя назвала. Ну, вот девушка, у которой есть ребенок.
2: Да нет, ну просто запрещать подобную фразу — это порождать много других же.
4: Конечно. Ну,
2: зачем?
4: 100%. Все не запретите, у нас хорошо работают мозги.
2: Не слышал, чтобы хоть одна девушка, которая с ребенком, обижалась на подобную фразу.
3: Если это же не мат.
2: Реально.
4: Да.
2: Все по-русски.
4: Я согласен.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Велосипед или парашют?
2: Давай велосипед. Давай. Смертный день велосипеда все-таки. Не будем проходить мимо. Интересно.
1: Проедем.
2: Интересно, значит, первое двухколесное устройство. Изобрели его в 1817 году. Оно не имело педалей. По факту это был беговел. А ездоки, отталкиваясь ногами, быстро изнашивали обувь. И еще в шутку называли это костотрясом. Из-за отсутствия амортизации. Костотряс. Представляешь, бы сохранилось название. А я потом стала думать, по факту, было еще одно название, да, уже в 1861 году французский изобретатель, он как раз педали добавил, и это уже стало называться дребезгающий скелет, боншейкер.
1: Как мы к велосипеду пришли вообще?
2: Смотри, это все же логично. Вело, это велобег был, потом си, сидеть, и пед, педали. Ну, это мое объяснение, вообще-то от французского слова.
3: А почему не цепокрут?
2: Цепокрут?
3: Там же цепь.
2: Ну, почему бы и нет?
3: Педал, педали крут. В центре педал.
2: Педоцепа крут.
1: Звучит как болезнь. Понимаю, что вы только что переизобрели велосипед.
2: Ну, по сути, да. А почему бы и нет? Интересный факт, что в Китае количество велосипедов превышает число автомобилей в сотни раз. Там насчитывается более 400 миллионов двухколесных машин. А, кстати, профессиональные велогонщики бреют ноги не ради моды, а для того, чтобы было удобнее делать массаж, а также для лучшей аэродинамики.
1: Да, да.
3: И сейчас велогонщики, да? Ну ладно, пусть будет так.
1: Еще что-то есть про велосипед?
2: При одинаковых энергозатратах человек на велосипеде передвигается примерно в 3 раза быстрее, чем при ходьбе. Ну и инженеры со всего мира создают, естественно, удивительные кастомные байки от моделей длиной более 30 метров до велосипедов без цепей, где крутить педали нужно руками или есть вообще варианты с квадратными колесами.
3: Некоторые спортсмены используют запрещенные моторчики у себя на велосипедах. Один из них спалился. Все было отлично, он гонку, ну, прям прекрасно проходил, но случайно упал. И все спалили, потому что колесо заднее крутилось самостоятельно без педали.
1: Не везунчик.
3: Да.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
4: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8. Первый этаж.
5: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру можно все еще присылать. Скоро на них будете отвечать, а мы пока обсудим, как и где вы опозорились.
2: Так. Много лет назад жила вместе с сестрой, моя комната была проходная, сестра не собиралась ночевать дома, и я пригласила парня на ночевку, ну, значит, позанимались мы взрослыми делами, уснули голенькие, без одеяла, дома было жарко, с утра меня разбудила сестра, попросила прикрыть это стыд, срам, парень спал на спине.
3: Причем не парни, прикрыть себе.
1: Светлана рассказывает, ну, я думаю, все на работе отправляли по почте файлы, забывали их переименовать. Мой попа для выполнения заказчику. Всем хорошего продуктивного дня, говорит. Дипломные работы не переименовывали, я помню, у нас были такие темы, да. Они были с нецензурной бранью какие-то.
3: Я иногда тоже, когда работал сценаристом, подписывал файлы, но отвратительно очень. И начальница пересылала их главному боссу. Она говорит, называй их поприличнее, пожалуйста.
2: А по ошибке закинула пошлый мемчик в школьный чат. Кто-то посмеялся, кто-то возмутился и попросил удалить. А я с перепугу удалила только у себя. Короче, так он и остался там навечно.
1: Эвил Фан, я как-то слегка испачкался на работе и не заметил этого. В итоге до вечера ходил по делам со всеми известными маленькими противными усиками вот этими вот. Усики себе подрисовал. Весело.
2: Ага. Маленькая дочь подруги рассказывает ее мужчинам, что ее мама... Короче, она говорит, а моя мама... И сейчас найду синоним. А моя мама, вот, пускает газы. Это дети. Синоним.
1: Дети!
3: Она, видимо, не хочет, чтобы кто-то с ней знакомился. Говорит, а будьте осторожней, она пускает.
1: Алекс Курнос вот пишет, позорюсь у себя в городе Самаре регулярно, так как снимаю пранки. Взять торт в магазине, размазать по всему лицу, пожалуйста. Выбежать в трусах на проезжую часть и облиться водой. Да без проблем. Съесть чей-то бургер. Легко. Потом возместим. Вот, пожалуйста.
3: А, ну это не позориться, это ты сам идешь на это.
1: Поэтому в Самаре подписывайтесь на Алекса.
2: Я, кстати, нашла литературный синоним. Метеоритит.
3: Метеоризм.
2: Ну, неплохо. Метеоризм, это же процесс в медицине, получается, глаголом, если метеоритит.
3: Метеоритить?
2: Метеоритит.
3: Все, я понял.
2: Что делает?
3: А, если вот так вот.
1: Мы разобрались, да, все?
2: Ну, оно не существует, но, мне кажется, подходит.
3: Вы в курсе, что в Англии при этом явлении желают, ну, как при чихании, будь здоров.
2: Да?
3: Потому что это естественный, ну, как сказать, процесс жизнедеятельности.
2: Бедненькие они.
1: Как и где вы позорились? Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Посадку на авиарейсы по биометрии планируют массово внедрить в российских аэропортах с 2027 года. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, к системе смогут подключиться аэропорты и авиакомпании, готовые технически. В России могут обязать водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения, проходить лечение и реабилитацию от зависимости. Правительство поручило МВД, Минздраву и Минюсту проработать этот вопрос до 2027-го. Инициатива касается как административных, так и уголовных нарушений, связанных с нетрезвым вождением. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов ОК. Как сообщили в компании, сделка пройдет без денежной оплаты. В качестве расчета Лента возьмет на себя долговые обязательства приобретаемой сети. После завершения сделки под контроль ритейлера передадут 100% бизнеса ОК. Интеграцию сети планируют завершить до конца года. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.

0: питон.
1: Потому и не кусают.
2: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Да все нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усилия. Усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Дэнс лето!
14: На рекорде!

0: Новые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: Отвечать на ваши вопросы будет наш фитнес-блогер и эксперт Дмитрий Гнутов. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет, Дим. У меня бусыня закончила фитнес-степ-курсы. Подскажите, как ей грамотно составить программу для занятий? Откуда брать информацию и упражнения?
2: Пусть приходит ко мне на тренировку.
3: А еще где можно взять? Какие упражнения? Ну, в целом, описательно. Что нужно ввести в интернете?
2: Например, можно ввести программа, если у меня такая-то цель, у меня такой-то вес, я вот такого-то хочу, вот такого-то не хочу, вот такое люблю, вот такое не люблю. И он составит плюс-минус начальный такой план, по которому можно, в принципе, тартануть, с которого можно. Или написать в интернете промпт для человека такой-такой-такого-такого-такого. И он тебе составит.
1: Лучше
2: ты берешь, в GP-шку закидываешь, и все.
1: Следующий вопрос. Как эффективно и как можно быстрее скинуть пузико?
2: Так, ну смотрите, меньше переживать по этому поводу. Потому что когда человек стрессует и сильно переживает по тому, что он похудел или не похудел, или хочет похудеть, не может, вырабатывается кортизол, это такой гормон, все уже про него слышали. Также выделяется адреналин, норадреналин, пролактин, глюкагон. И стрессовать, в принципе, это нормально перед событиями важными, там, в сложных ситуациях, но когда стресс превращается просто в хронический, как у многих людей, вот тогда организм вообще не до похудения. Вы вроде все соблюдаете, но никакого результата нет. Потому что организм на самом деле думает, что вы просто сейчас умрете. Вот. Поэтому помимо сна, помимо питания, тренировок, каждый день я рекомендую людям глубоко дышать. Это очень полезная штука. Глубокий вдох через нос, выдох через рот. Вот как только стрессовая ситуация или мысли вас одолевают, дыхание, вдох, выдох. И вы уже после этого, через минуту, уже сможете мыслить немножко по-другому. И начинаете соблюдать режим.
3: Как правильно интервально голодать и полезно ли отказываться от мяса? А то я корове в глаза посмотрел, стыдно стало. Главное, рыбам теперь не смотреть и креветкам.
2: Слушайте, ну, я считаю, не стоит отказываться от мяса. Если вам так страшно смотреть в глаза, ешьте яйца, творог, бобовые. А по поводу интервального голодания, это, конечно, все экстремальные диеты. Я такое раньше соблюдал тоже, но понял, что это неэффективно. Потому что я, например, в эти часы, когда можно есть, объедаюсь очень большим количеством еды, растягиваю желудок, и все сводится на нет. Если у кого-то получается, это круто, но это не совсем здоровая история.
4: Отсюда вопрос, а где он смотрел корове в глаза? Зачем? Что там, корову голову продавали?
2: Может, этикетка какая-то?
1: Вопрос следующий. Похудела, весом довольна. Как подтянуть тонус мышц без тяжелых упражнений? Советовали пилатес на реформере. Что скажете?
2: Реформер отличный тренажер. Его прелесть в том, что у него плавный ход, и это очень безопасно. И на самом деле можно даже без тяжелых упражнений прийти в хорошую форму. Вот этот реформер используйте, и все будет хорошо.
1: Круто. Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Вам тоже спасибо. Также подписывайтесь на мой канал о здоровом похудении. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жреть». Первая ссылка – мой канал. Всем пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Совсем немного еще обсудим в эфире, как и где вы позорились, а дальше вы сами уже без нас в соцсетях. Так, Светлана пишет. Работала в студенчестве секретарем в юридической фирме. По 100 раз на дню отвечала на звонки. Юридический центр, Светлана, здравствуйте. И вот еду домой на маршрутке, тогда еще надо было просить остановить на своей остановке. И вот подъезжаю и громко так на всю маршрутку, на автомате произношу. Юридический центр, Светлана, здравствуйте. Вся маршрутка ржала.
1: Они такие, здравствуйте, у нас есть вопросики.
0: Класс.
2: Так, как-то пошел выносить мусор, а у нас мусоропровод в подъезде. Ну и пошел в семейных трусах, тут выходит соседка из лифта, а я в трусах с пакетом мусора. Немного стало неудобно, извинился, она сказала, да ничего страшного.
0: А бывает же, да, вот выйдешь в чем-то таком грязном, мятом, рваном, и кто-то идет, какой-то человек знакомый, как обычно. И ты такой, как будто бы из жизни выпал.
2: Каждый раз надо, как на парад.
1: Я видел до боли знакомую ситуацию, уже обшучивали, когда молодой парень, там прям школьник, шел с двумя пакетами, в одном сменка, в другом мусор. И он выкинул сменку в помойку.
0: Это базовая вещь.
1: Это да.
0: Есть, так что у нас еще по людям обложили?
2: 2014 год. Меня должны были забрать в армию, пишет Стас. Мама очень не хотела, всячески отговаривала. Я тогда подрабатывал в пекарне. И в ночь большой цех спал перед очередной сменой. Меня разбудил телефонный звонок. Ответила девушка и представилась Марией, подругой моей мамы. А мама рассказала ей про армию. Вот они такие умные, придумали план. Мария предложила мне жениться на ней. Только на бумаге. У нее двое детей. И из-за этого меня как будто бы не взяли по задумке в армию. Я, конечно же, отказался. Но она, используя весь свой шарм и обаяние, уговорила меня встретиться, чтобы познакомиться и обсудить детали этой аферы. И когда я согласился, то она ответила, что она ведущая на радио, не помню название, и моя мама, оказывается, позвонила, попросила разыграть меня в рамках какой-то там дурацкой рубрики. И этот диалог слышал весь город. Нужно ли говорить, что на работе слушали именно это радио?
3: Алло, Стас, хочешь жениться?
0: Давайте итог голосования подведем, как и где вы позорились. Большинство, кстати, в переписках. 23%.
2: Да.
0: На работе сразу же тоже в первое место попадает 23%. Тоже. На втором месте у нас это в магазине и перед родственниками. И на третьем месте на публичных выступлениях.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: это Стас Рыжий.
1: 10:00 ровно в Петербурге. Друзья, может, в сауну?
2: Началось. Почему с утра?
1: Может, посидим пойдем, погреемся, косточки пропарим, а?
2: Ну, так. В целом, можно.
3: А что значит можно? Нужно? Погнали.
2: Давай, погнали.
1: Тем более и новости есть подходящие. Сауна укрепляет сердце и снижает риск внезапной смерти. Вот какой заголовок даже. Внезапной смерти. Исследования провели. Более 20 лет его проводили. Оказывается, организм человека воспринимает высокую температуру так же, как изнурительную физическую тренировку. Да, сколько? 20 лет нужно было, чтобы это доказать. В бане резко повышается температура тела и пульс, что заставляет тело адаптироваться к стрессу. Представляете? Он, то есть, стрессует, такое, и все. И тем самым закаляется. Поэтому... Сауна, банька. Так.
2: Может, просто хорошая температура и позагораем?
1: Я... Загар вреден, кстати, ты знаешь?
2: Кстати, да, для кожи вреден, согласен. Да.
3: Я, конечно, не уверен, но что мне подсказывает, что это бредятина насчет того, что сауна тоже такое же, что и физические нагрузки.
2: А есть еще такая тема, как горячая йога.
1: А что такое горячая
2: йога? Это занятие йогой в зале при температуре, по-моему, 36-40 градусов. То есть
1: В одежде все?
2: Нет, температура в самом зале, она больше, чем нужна. Как будто бы йогу придумали там, где другой климат. И как будто бы мышцы разогреты и разогреваются при такой температуре в зале, типа, лучше. Не знаю.
3: Чего?
2: Это серьезно.
3: Это еще и платно, да?
2: Конечно.
3: Это, ну, так, может быть, это тоже бред какой-то. Вы в курсе, что при большой температуре, даже работе мышц, надо очень много пить воды, чтобы у тебя кровь не загустела, и ты как раз-таки не откинулся.
1: Это исследование?
3: Это правда. Это физика организма, это биология, не знаю, что это, как назвать, это вот то, что связано с твоим телом. Почему спортсмены...
2: Физиологические процессы.
3: Да, почему спортсмены берут с собой водичку, которая очень много потеет?
2: Тебя... Тебе же никто не говорит, что нельзя пить во время йоги.
3: Так... Они при высокой температуре не есть хорошо. Вот все спортсмены, которые надевают на себя костюмы и начинают экстремальное похудение.
2: Термобелье?
3: А?
2: Термобелье
3: всякое. Ну, не термобелье, а вот эти бани, которые, знаете, такие. Они же все потом страдают, потому что органы, они, ну, по сути, перегревают и высушивают.
1: Не страдайте.
3: Все вот эти
1: пояса. Я только вообще за полезную активность. Надо до магазина. Но... Пошел. Вот она полезная активность. Зачем лишний раз тратить энергию?
3: Но сауна хорошо.
1: Бани, спортзалы. От машины до машины дошел. Все, как какая-то активность уже есть.
2: У тебя две машины?
1: Да.
3: Мы что, не идем в сауну?
1: Ладно, сходим. Сейчас забронируем.
3: Ура.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Это битва утренняя, в которой сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения рекорда «Открывайте его». Какая-то статистика была собрана, то есть задавали населению вопросы, и они на него отвечали. Самые популярные 6 выбрали, и вот ребята должны их пробить, угадать. Вот такая у нас история. Все, чатики открыты у нас, слушатели, я задаю вам вопрос. О чем думают люди в общественном транспорте? Как вы думаете?
2: И... О работе.
1: Есть такой самый популярный вариант, кстати, один.
3: Как, где бы присесть?
1: И нет такого.
2: Рассматривают пассажиров.
1: Нет такого.
2: О кондукторе.
1: Давайте. У вас есть
3: сейчас? О сне.
1: Есть такое. О сне думают. 1-1.
3: В общественном транспорте?
1: Да. Работа, сон. Что у нас еще?
3: Об остановке.
1: Нет.
2: О родных. Семья.
1: Нет. Но рядом, кстати, ты.
2: Семья, друзья, что-то такое. Вторая половинка.
3: О муже?
1: Ну вот вторая половинка. Засчитаем. В принципе, о любви.
3: Вторая половинка. О любви? Да. О любви? Нет, это не обязательно, что это вторая половинка.
2: Ладно. Животным,
1: кстати.
3: Не знаю, может, она не твоя вторая половинка, а так интрижка. Вот ты ее любишь ее.
1: Так, поехали. О доме кто-то из вас говорил?
3: О доме.
2: О жизни.
1: О жизни. Есть такой вариант. Второй по популярности. Ребята, у вас остался...
2: Это нам подсказал Андрей в чате. О девушках еще подсказывают.
1: Один вариант.
3: Я нашел. Ни о чем.
1: Есть такой. Это самый непопулярный. Это
2: тоже подсказка.
1: В общественном транспорте. О работе, о жизни, о доме, о сне, о любви и ни о чем.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Юлии Каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 3 июня.
2: Овны, сегодняшний день будет для вас нелегким. Периодически вам будет казаться, что ни один человек вас не понимает.
3: Тельцы, сегодня вам не следует чересчур доверчиво относиться к людям в целом и к вашему любимому человеку в частности.
1: Близнецы, сегодня для вас будет очень важно угадать, что именно ожидает от вас ваш любимый человек.
2: Раки, сегодня вы можете неожиданно для себя влюбиться. Звезды не обещают вам глубокого и сильного чувства, но оно будет таким, знаете, пронзительным.
3: Львы, тот, кто вас любит, не прочь сменить свои планы в пользу маленького романтического приключения в вашем обществе.
1: Девы, ваш любимый человек располагает довольно важной информацией. Узнайте ее.
2: Весы, протяните руку помощи тому, кто в ней нуждается.
3: Скорпионы, звезды советуют в этот день обратить внимание на своих друзей, хобби, либо профессию, которая вам нравится. Любовь никуда не денется.
1: Семейная жизнь стрельцов сегодня, особенно в первой половине дня, может дать серьезную трещину.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет способен вернуть вас к жизни одним своим жестом, одним словом, одной фразой.
3: Водолей, сегодня вы будете настолько увлечены учебой или работой, что у вас совсем не останется времени на вашего любимого человека.
1: А рыбы, сегодня вы узнаете вашу половинку с новой, необычной стороны. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Выпускников, получивших образование за счет государства, следует обязать отрабатывать по специальности, считает помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, если обучение оплатил бюджет, выпускник должен несколько лет работать там, куда его направят, например, в районной больнице. Власти Финляндии конфисковали российские активы на сумму около 4 миллионов евро, сообщает местное телевидение. Речь идет о средствах, которые Россия ранее перечисляла в рамках программы приграничного сотрудничества с Евросоюзом. По данным СМИ, арест был произведен по требованию украинской энергетической компании. Российским фехтовальщикам разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира этого года в Гонконге. Спортсмены смогут участвовать как в личных, так и в командных турнирах под национальной символикой. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс». Рекорд. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там из горячего?
2: Ох, сейчас удивлю. Групповая свадьба с 42 невестами оказалась мошенничеством.
1: Это как?
2: Представляешь, в общем, целых 42 семьи съехались на групповую свадьбу. Ну. Это все в Индии. Но потом, в момент праздника, они поняли, что это был развод. Оказывается, девушки так и не пришли и не могли прийти, потому что это все мошенничество. Группа несчастных личностей, нечестных. Это организаторы свадьбы, якобы. Они связывались с семьями, в основном с бедными, которые проживают в отдаленных районах. И им трудно было найти невест для своих сыновей. И они обещали свадьбу с девушками из сиротских приютов и даже показывали фотографии невест. Но это были фото случайных женщин из соцсетей. И каждое семейство как раз платило по $120-200 и рассчитывало получить жену для одного из младших родственников, а также организованный общий праздник.
3: Можно уточню? Мне кажется, что когда ты по фотографии выбираешь девушку и платишь за нее, это называется не свадьба, а как-то по-другому.
1: В Китае же есть целый рынок подобных женихов и невест. Мы же обсуждали как.
2: Здесь не хватало, вот вообще, и готовы были.
1: Вообще, мне кажется, вот Индия — это как отдельная планета. Когда там что-то происходит, ты ничему не удивляешься. Это как вот, да. Вот судя по видосам, которые мы, да, оттуда наблюдаем там, и вот по подобным свадьбам, так вообще, как будто бы, ну, обычный да. день в Индии.
3: Гонеша им судья, понятно.
1: Интересно, бесит. Интересно. Плохие новости у меня для сов и тех, кто решил написать там курсовую диплом за ночь. Длительные ночные смены отупляют. Ребята, вообще все, кто работают ночью, у тех, кто работает после 12, уменьшается объем мозга. Вот что выяснили. Поэтому вообще нельзя думать после 12. Берите.
2: Голова не ссыхается?
1: Типа того, да. Вот это серое вещество, оно испаряется. Как выяснили, опять же, ученые. Но может через месяц скажут, не, нормально, они любят так
3: там
1: делать.
3: Должна быть приписка, и днем, и ночью ученые изучали эту тему, и вот выяснили.
1: Ну, работать нужно только днем, друзья.
3: Ну да.
0: Вейкаперы на рекорде. Новый трек на рекорде. Тау, The Warning, Ту Кора.

0: Подлинной красоты. Моностоун открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Моностоун. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
2: Вкус!

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: В конце эфира, как обычно, отвечаем на ваши вопросы, которые прилетают нам в чатик сегодня. Их благо достаточно, есть один очень сложный. Давайте с простых начнем. Ребят, когда в отпуск уходите?
1: Все, мы настолько надоели.
0: Я не пойду.
2: Я перед днем рождения, еще летом. Я вообще отдыхать люблю, загорать, купаться. Лето люблю, лето. Осталось 89 дней лета.
0: Ты же вот скоро в июне собиралась куда-то, правильно же?
2: Перед днем рождения.
0: Перед днем рождения, все. Аня вот в июне будет отсутствовать какое-то время.
2: Да там чуть-чуть.
1: Отпуск?
2: Я одной ногой.
0: Угу. Доходит.
1: Это что такое?
0: Владимир спрашивает, вам доходят мои утренние голосовые? Нам доходит. Доходит все, ребят. Если мы не ответили, это не значит, что оно не дошло. Мы просто не успеваем. А как вам дозвониться в студию? А?
2: Итак, в студию к нам не звонят, мы сами звоним. Правда, у нас, если есть какая-то активность, мы анонсируем, что у нас будет игра. Вы присылаете ваши заявки, и мы уже вам перезваниваем со студийного телефона на ваш мобильный телефон.
0: Да, так проще, так лучше. Понимаете?
1: Ты можешь человек просто поболтать хочет. Алло,
2: не, ну конечно, в принципе, позвоните, давайте поболтаем. 327-106-3.
0: Сейчас мы и послушаем, кто-то звонит нам вообще или нет. Всякое же бывает. Да, как там, вот это... Алло, привет. Никто.
2: Ну и все.
0: Никому не надо.
2: А вы говорите.
0: Позвоните, позвоните.
2: Ну, код Петербурга 812.
0: Ну, после этого?
2: Да нет,
0: ну нет, ну все. Да кому, ну, ребята, зачем спрашивали, камон,
1: ну вы тоже дали шанс. Ну, алло, ну что, ну никто не звонит. Человек только номер еле вспоминает сейчас.
0: Вчера слушал записи Кай-Ха, Евгений пишет.
1: Сочувствуем.
0: И промелькнула тема золотого миллиарда. Офигеть. Если верить этой теории, то должна быть разработана модель экономической системы. Какой вы ее видите и мироустройство в целом? Нынешняя основа основана на потреблении. Это не наше радио немного, да?
2: Да, но я давно считаю, что идеальным вариантом был товарный обмен, когда не было денег и люди обменивались товарами и услугами. Я не знаю почему.
0: Какой товар или услугу ты бы предложила?
2: Ну, вот смотри, я, например, вяжу.
0: Да.
2: А у тебя, например, корова, которая дает молоко, мясо. И мы пришли и обменялись. Я тебе связала носочки, например, на зиму.
0: Так, а эти молочка, да?
1: И вот спустя месяц ты приходишь, Никита открывает вязаную дверь, в вязаных носках, вязаной футболке, и говорит, ну что теперь, Анют?
0: Телевизор связала.
2: Кровать
1: связала. Самое главное, речь связать не может нормально,
2: а кровать двуспальная.
1: О, это да.
0: Классно, классно. Вот я звоню, у вас занято. Да не занято. Все, мы отправляемся в этот долгий день. Друзья, вам всего хорошего желаем. С вами были Вейкаперы, и завтра будем. Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня. Встречаемся в четверг в 7 утра.
1: Всем прекрасной среды.
0: Пока. Вейкаперы. На рекорд.

На связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы работаете по ночам? Вот выяснилось, что ночная работа уменьшает мозг. Новое исследование показало, что у людей, которые регулярно работают по ночам или по сбитому графику, уменьшается мозг. Связи между нейронами слабеют, из-за этого ухудшается память, замедляется мышление и падает скорость реакции. К сожалению, да? Но есть и хорошая новость. Если полностью отказаться от ночных смен, мозг частично восстанавливается, но на это уходит около 2,5 лет. Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», как часто вы работаете по ночам, а может быть, вам это нравится. Об этом тоже не забывайте написать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Алла Фарбан «Body Talk». Услышим трек от Джоэл Кори «Ra Devotion». Послушаем работу от Green Velvet.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич опроверг информацию о возможной отмене безвизового режима Сербии с Россией. По его словам, если подобное решение будет принято, его немедленно отменят. Он добавил, что не знает, кто источник этих данных, и подчеркнул, что попросил прояснить ситуацию. О том, что Белград может ввести визы для россиян, ранее рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры. По его словам, визовый режим с Россией – одно из условий вступления Сербии в Евросоюз. Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов, вызывающих разночтения, заявил Кабмин Армении. Лидеры, поговорившие по телефону, договорились встретиться лично при ближайшем удобном случае. Татьяна Ким заявила, что если бы сейчас ей было 18 лет, она бы пошла работать в цифровые платформы, так как за ними будущее и уже настоящее. По словам основательницы Wildberries, в таком возрасте она не стала бы строить бизнес-план, а начала с трех вещей – получения знаний, поиска идей и готовности ошибаться. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама.
3: Да все без нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
6: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Надеюсь, у всех хорошее настроение. И, ребят, у меня такой к вам вопрос. Как часто вы принимаете душ? Вот выяснилось, что мыться каждый день вредно для здоровья. Ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Если намываться каждый день, вода уберет естественный жировой слой, который удерживает влагу под кожей и защищает от микробов. Кожа станет сухой, чувствительной и будет чаще трескаться. Чаще всего от ежедневного душа страдают люди с сухой кожей и те, кому за 40 лет. Ну, вот такая есть новость. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Быть может, у вас ежедневная ванна. Вот я люблю лично ванны принимать. Туда еще соли насыпать какой-нибудь морской хороший такой. Ну и вообще прелесть и красота. Что думаете по этому поводу вы? Отказываться нам от ежедневного душа или же все-таки нет? И оставляем. Давайте расскажу пока о музыке. В этом часе послушаем работу от Хьюгель «Move to the Sun».

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8 978 240 40 40. Цена указана на автомобиль Тенет 4 Line 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк, не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз вряд ли внесет в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России, ограничения на ее перевозку, сообщает Политико со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Италию, Францию, Данию, Великобританию и Испанию. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты направили министру Котякову. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Рекорд. Рекорд. Дэнс Ли.

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7.

0: Сити и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

В эфире главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой вопрос к вам. Какие домашние питомцы есть у вас? Вот выяснилось, что коты понимают до 100 слов, но намеренно игнорируют человека. Исследование доказало, что котики распознают свое имя, команды «нельзя», «есть», «гулять» и даже интонации. Но в отличие от собак, они не испытывают желания угодить хозяину. Усатые идеально вас слышат, но реагируют только тогда, когда им это выгодно. Ребят, рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», на что реагирует ваш усатый, и, может быть, какие-то команды даже умеет выполнять, как собаки, например. Буду интересно узнать у вас, буду читать все обязательно. Давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Don Diablo «Go Home with a Stranger». Появится Holy Flame с треком «Тону».

услышим работу от Bieber Action, New Religion. Откроет этот час трэп-мафия хаус с работой Mafia Style, Record Mix и все это рекорд. Dance.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику-мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Петербурге стартовал Петербургский экономический форум. Он проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В этом году в мероприятии примут участие политики из 76 стран мира. Эксперты предупредили о ловушке с анонимными сообщениями в Telegram. Боты рассылают сообщения с якобы анонимными посланиями, предлагая за маленькую сумму раскрыть личность отправителя. Так жертвам без предупреждения оформляют подписку, после чего за нее списывается более крупный платеж, сообщили эксперты. Международная федерация фехтования допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге, который стартует 22 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УКН 116-784-739-2130.
2: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Где встречаемся в среду?
4: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.

0: Подробности на сайте ангарскийперевал.ру. Не является публичной офертой.
1: Лето стартует с Тенет. В Черномор-Авто новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8 978 240 4040. Цена указана на автомобиль Тенет 4 Line 3 дня привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы трейдин с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пао Сбербанк, не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Record Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость есть для вас похудательного характера, потому что 14 часов у нас, да, время обеда. Ну, обедать, знаете ли, худеть тоже необходимо, ведь скоро лето. Вы все, я знаю, очень любите худеть к лету. Природный оземпик нашли ученые, им оказался обычный кофе. Раньше, помните, какие были исследования, что кофе, кофеин задерживают там жидкость в организме и так далее, похудеть сложнее? Нет, концепция поменялась. Кофеин ускоряет термогенез и окисление жиров. На этом мы завершаем, наверное, так говорить на научном языке. Друзья, рассказывайте о своих самых любимых, а главное, действенных диетах. Пишите, рассказывайте вообще эти секреты все свои, раскрывайте. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Эвелин Роксон в этом часе и свежая работа Vertigo. Еще впереди The Chemical Brothers и Go. Также в этом часе On Alec and Vice, Small Town Boy. И John Summit, Crystallized. А уже сейчас Оффенбах и Miles Away, и все это рекорд Dance Лето.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фаторийская 183.
2: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. События, которые ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown – большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. А вы же помните, да, что у нас здесь, в культурной столице, в Петербурге, идет ПМФ. Я сегодня уже 100 раз сказала, что везде ПМФ, а мы тут сидим. Компьютер Стива Джобса продают на ПМФ, не просто показывают, его еще и продают за деньги, страшные, между прочим. Это одна из первых версий Apple II, которую основатель Яблок подарил своему другу. И его стоимость, сколько бы вы думали, 35 миллионов рублей, друзья. Мне чисто визуально, просто фото передо мной, перед моими глазами, чисто визуально, мне это немножко напомнило принтер. Неважно, что мне это напомнило, друзья, 35 миллионов рублей. Рассказывайте, какие самые большие деньги выкладывали за гаджеты. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе Пнау и Тукоросон услышим.

Good Luck, я тоже впереди, ла-ла-ла. Еще Hugo Free. Yearbox прямо сейчас и Graceland, и все это рекорд Dance Letdown.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей. Вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: ВК-фест совсем скоро. 7 июня – Казань, 4 и 5 июля – Санкт-Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18 и 19 июля – Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России.
2: Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи.
3: Где учат на айтишников, я знаю. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти. А где учат спермологов?
2: Возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта.
3: И это передается из поколения в поколение в одной семье.
2: Да,
3: династия. То есть... Дед был мой спермологом, батя был...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, опять, конечно же, охота вам рассказывать про новости ПМФ, что там происходит, какой там робот развозит чак-чак и так далее. Но нет, знаете что, ежечасно разнообразные новости. Вот так вот у нас на Рекорде. Друзья, сегодня, между прочим, Всемирный день бега. Я сейчас подумала, а кого можно с этим поздравить? Я сама не бегаю. Ну, увы, я антиспортивная. Я поняла, Хрусталева Андрея. С некоторых пор этот тягатель железа у нас перешел на побегушки. Все, бегает и бегает. И сегодня, я уверена, тоже на Рекорд не придет. А пробежится? Прибежит, конечно же. Друзья, посещайте спортзал, не будьте как я. Хьюгл в этом часе и Moving to the Sun услышим непременно. Еще Green Velvet и La La Land.

Иберекса та же услышим, и New Religion. Уже сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл, и все это рекорд Dance Летом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику, мужчине, вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз вряд ли внесет в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России и ограничения на ее перевозку, сообщает Политико со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Италию, Францию, Данию, Великобританию и Испанию. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты направили министру Котякову. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама. Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». -50%.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето стартует с Tenet. В Черномор-Авто новые автомобили Tenet от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Tenet Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40. Цена указана на автомобиль Tenet T4 Line 3 дни привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. ПАО «Сбербанк», не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Петербурге стартовал Петербургский экономический форум. Он проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В этом году в мероприятии примут участие политики из 76 стран мира. Эксперты предупредили о ловушке с анонимными сообщениями в Телеграм. Боты рассылают сообщения с якобы анонимными посланиями, предлагая за маленькую сумму раскрыть личность отправителя. Так жертвам без предупреждения оформляют подписку, после чего за нее списывается более крупный платеж, сообщили эксперты. Международная федерация фехтования допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге, который стартует 22 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все без...
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
11: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
0: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2110.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
14: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России.
2: Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи.
3: Где учат на айтишников, я знаю. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти. А где учат спермологов?
2: Возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта.
3: И это передается из поколения в поколение в одной семье.
2: Да,
3: Саксы, династия.
2: Да.
3: Дед был мой спермологом, батя был...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь. Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
7: Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
8: Ну что ты заладил?
9: Хм, а ведь и правда. Заладил.
10: «Лада». Все модели в наличии у официального дилера «Автогрупп Крым» на 5-м километре Московского шоссе.
11: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
12: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Let's begin.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику-мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
5: Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста, легенда и Ларгус, Искра и Тревел в автогрупп Крым. Гранта и Веста.
6: Ну что ты заладил?
7: А ведь и правда, заладил.
8: Лада. Все модели в наличии у официального дилера автогрупп Крым на 5-м километре Московского шоссе.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Лето стартует с Тенет. Черномор-Авто. Новые автомобили Тенет от 1 миллиона 749 тысяч рублей. Ждем вас в автосалоне Тенет Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3/4. Звоните 8-978-240-40-40.
4: Цена указана на автомобиль Тенет 4 Line 3 дней привод при покупке до 30 июня в кредит участникам программы Трейдинг с учетом действующих акций. Количество подарков и акционных авто ограничено. Пауза Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где встречаемся в среду?
6: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
7: Среда. «Ангарский перевал». -50.
6: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiperival.ru. Не является публичной офертой.
8: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас среда, время уже вечер.

2 часа ночи по Москве. Мартин Гаррикс, легендарный нидерландский диджей и саунд-продюсер. Вот такое вот расписание у нас с вами на сегодня. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки послушаем мы с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Эвелин Рокстон, Vertigo, Record Mix. Baby Rexha и Faithless, New Religion, Record Mix.

0: Яндексе и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
5: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России.
2: Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи.
3: Где учат на айтишников, я знаю. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти. Как бы. А где учат на спермологов?
2: Возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта.
3: И это передается из поколения в поколение в одной семье.
2: Да,
3: Саксы,
2: да.
3: Династия. Есть, дед был мой спермологом, батя был...
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Где встречаемся в среду?
5: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
6: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
5: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
7: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
8: Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста, Легенда и Ларгус, Искрей Тревел в Автогрупп Крым. Гранта и Веста.
9: Ну что ты заладил?
10: Хм, а ведь и правда. Заладил.
11: «Лада». Все модели в наличии у официального дилера «Автогрупп Крым» на 5-м километре Московского шоссе.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. И стало быть, как всегда, мы будем обсуждать с тобой разные, ну, чего ж там поделать, порой странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, как говорил почему-то очень популярный сегодня в России Джордж Оруэлл, чтобы увидеть то, что у тебя под носом, нужна постоянная борьба. И да, именно для этого и нужны аналитики, критики, политологи и прочие тыкальщики носов, чтобы тыкать их в очевидное так называемых простых людей. Ну и наша программа, конечно же, тоже. Мы носы, правда, не тыкаем, но хотя бы даем понюхать то, что под ними. А под ними, как обычно, новости, которые мы, как обычно, обсуждаем в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам хотят запретить мять булки в магазинах. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который предложил отказаться от продажи неупакованной выпечки. По его словам, покупатели слишком часто перебирают хлеб руками, игнорируя специальные щипцы, и выбирают самые свежие булки. В результате остальная выпечка, которую за день успевают потрогать десятки людей, все равно попадает на прилавок и затем оказывается на чьем-нибудь столе.
2: Россиянам хотят запретить мять булки в магазинах? Слушайте, я когда это сейчас услышал, я сначала подумал, что депутаты уже до наших булок добрались. То есть, типа, уже все запретились, там запрещено, это запрещено. Остались только наши булки. Но, слава богу, все не так. У меня прям в голове, знаете, пронеслось, может быть, был какой-то реально случай, что в магазине недавно кому-то серьезно помяли булки. Да, оказывается...
1: И такие булки тоже нельзя мять руками. Нет, это только 100%. Специальными щипцами. Мне друг рассказывал, есть такие щипцы, продаются в сырьевых магазинах, чтобы мять эти булки.
2: А что это за девайс? Что за магазины у вас?
1: Ну, такие специальные.
2: У вас такие друзья, да? Буду знать. Ну, да, нет, конечно. Что вообще ничего мять не надо, ни те булки, ни тем более эти, тем более в магазине. Значит, был какой-то случай, значит, видимо, чувак стоял на кассе, мял булки, думал, что купить, да, а пока, значит, он думал, его булки уже запретили. Но, значит, что там, по словам, значит, депутата, покупатели слишком часто перебирают, да, он сказал, хлеб руками, игнорируя специальные щипцы, выбирает самые свежие булки. Слушайте, что, реально? А вы тоже мнете в магазинах булки?
1: Я щипцами мну булки и в магазинах, и не в магазинах.
2: А колбасу трогаете?
1: Нет, ну как, что трогать? Там просто так глянул. Я на глаз могу.
2: А сардельки не перебираете? Нет, туда-сюда?
1: Ну, это
2: нет?
1: Тоже не в магазинах. Ну, не магазинная эта история.
2: Слава богу. Или я ж не знаю, что сказать. Но окей. Значит, наши люди мнут булки. То есть трогают руками хлеб в магазинах. Говорит депутат. А с чего это депутат взял? Он сам видел, как кто-то мнет в магазине булку. И тогда у меня вопрос, а что, ничего не сделал там? Не схватил его за булку? Ну, то есть, в этом случае это называется за жопу схватить, да?
1: Ну, схватил, а тут он вырнулся и убежал. Скользкий тип попался. Ну,
2: а булка скользкая, выскользнула. Ну, хотя бы замечание-то сделал. Что вы булку теребите? Убери руки с моей булки. Это уже моя булка. Я ее уже трогал.
1: Ну, обычно этим грешат вот бабушки, ваши любимые. Бабки мнут булки постоянно,
2: да,
1: в магазинах. Перебирают их.
2: А откуда он это знает? Или, может быть, ему какие-то помощники доложили?
1: Да.
2: Да, помощник сказал, там, уважаемый там, Сергей Михайлович, в России новая напасть. Россияне трогают булки.
1: Да, он отправил помощника в магазин за свежими булками. Он
2: принял... А там их мнут, да?
1: Да, а говорит, я не взял вам булок, уважаемый депутат, потому что их всех помяли там.
2: Ну... Я думаю, что депутаты ходят в магазины, где булки не мнут. Вот что-то мне такое подсказывает. Или, точнее, там они такие намытые лежат, знаете. А может быть, даже за стеклом. Но, честно, я вот, конечно, не знаю. Я могу сказать, что я давно, конечно, лично с этим не сталкивался. Да, ну, что вот мнут булки. Но у меня есть, конечно, подозрение, что это действительно так. Хоть я этого давно не видел, но что-то мне подсказывает, что это правда. И действительно, у нас трогают все. А знаете почему? А просто потому, что у нас народ очень тактильный. Знаете, как говорят сейчас? Тактильный. То есть все через ощущение. И поэтому, да, трогают в магазинах все. Булки, сыр, там, масло. Я один раз даже видел в Пятерочке, как человек даже трогал как кассиршу. То есть он мял ей эти булки, да. Но правда, потом выяснилось, что это ее парень.
1: Охранник, пришел. Да. Я видел, знаю эту историю. Да?
2: А вы тоже там были, да, со мной? Трогают все, мнут все совершенно. А вы можете себе представить? Ладно, там магазины булочные. А представляете, как мнут в этих проклятых этих интим-шопах? мнут до дырок. А это, извините, не булки. Люди потом их не в рот, а...
1: Ну, кстати, там мять не разрешают. Ну, друг рассказывал. Там с этим строго, понимаете? Там с этим пригляд строгий.
2: Да, серьезно?
1: Да, конечно.
2: А где лежат эти, назовем их, булки в этих
1: шопах? Ну, там они лежат, но там вот не дадут себе особо помять. Не разгуляешься, знаете?
2: Не знаю.
1: Без кайфа.
2: То есть проще идти мять булки, да?
1: Да.
2: И поэтому мы, как эти пенсионеры, идем их мять в булочную. Слушайте, ну нет, ну если уж запрещать мять, то запрещать мять все. Ну, совершенно все. Вообще не надо ничего мять. И, кстати, и курьеров тоже.
1: Что курьеров?
2: А тут просто новость была.
1: Мете курьеров?
2: Да, была новость, что чувак намял курьеру лицо. Вы не читали новости?
1: Ну, это издержки, да, это профессии, минусы, то есть.
2: Но вопрос же серьезный. Вопрос важный. Его ставит не только депутат, но и мы приадресовываем его вам. А вот, вот мнут булки в магазинах. Ну, нехорошо это, плохо мять булки. Ну, не надо. Это же не арбузы вам, в конце концов, да?
1: Хотя арбузы вот тут, ну, разрешат же нам мять? Вот, чтобы
2: нет, треск, нет.
1: Над духом.
2: А арбузы тоже мять не надо. Их надо стучать.
1: А я вот, знаете, помните, как, ну, погоди, бегемот как бы мял арбузы. И волк башку смял тоже, как бы. Потому что такая арбузная кипишка
2: была. Вы мнете арбузы, как волк? Ну, я тоже, если я вижу, что человек мнет арбуз, мне хочется вызвать, в лучшем случае, психушку. Ну, вот смотрите, вот меня, вот Кремов мнет арбузы, меня это раздражает. А какое поведение в магазинах раздражает тебя? Вот как, вот люди... Да, что-то делает такое в магазинах, что, может быть, тебя раздражает.
1: Причем не только пациенты, я хотел сказать, ну, клиенты, покупатели, ну, возможно, обслуживающий персонал, охранники, кассиры, там, это все, да.
2: Но и ты сам, мнешь ли ты булки, может, что-то трогаешь в магазине, и ты считаешь это нормальным. Да что? Я намял сегодня кефиру.
1: Рука у меня чистая, мытая, поэтому можно мять булки.
2: Да, ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Краснодаре полицейским понадобилось 6 часов, чтобы уговорить пенсионерку не отдавать деньги мошенникам. Аферисты убедили 66-летнюю женщину, что ее подозревают в госизмене, и заставили приехать в банк для обналичивания 5 миллионов рублей. Когда туда приехали настоящие полицейские, пенсионерка приняла их за сообщников-преступников и отказалась с ними разговаривать. Убедить женщину не отдавать все сбережения удалось лишь после многочасовых уговоров.
2: Прям уговоров. То есть им пришлось ее умолять, там, так? Там, пожалуйста, ну не отдавай все свои деньги неизвестным мужикам, ну прошу вас. А я тебе за это мороженое куплю. Хотя это же пенсионер. Что там едят пенсионера? А я тебе семечки куплю или картошку с тушенкой. Как они ее уговаривали? Как они ее убеждали?
3: Ну, это возможно, как бы никакие уговоры не действовали, но что-то переломило как бы волю, железную волю этой железной леди. Вот какой-то довод куда-то они привели, какой-то такой важный.
2: Ха, какой, мамой ну, клянусь.
3: Да.
2: Гадом буду, не отдавай свои бабки мошенникам. Да. Знаете, помните как там? Побожись, да чтоб я сдох.
3: Ешь землю.
2: Они не стали, и поэтому не убедили. Но, знаете, конечно, я вам скажу, это очень и очень плохие новости. Я тут был момент уже, знаете, так, вздохнул с облегчением, думал, ну все уже, ну пенсионеров не разводят, ну хотя бы потому, что, ну, разводилка закончилась. Ну, это уже там, ну, это просто невозможно, ну, все про это знают. Как говорили наши прадеды, притча во языцах, да? Но... Оказывается, все значительно хуже. Новости не просто плохие, а ужасные новости-то. Посмотрите, наши пенсионеры, они не просто не перестали отдавать мошенникам деньги, а их уже приходится полиции уговаривать их не отдавать, да? А дальше у меня вопрос, а что будет дальше, да? А дальше, я вам скажу, что? А дальше уже придется пенсионеров не просто уговаривать не отдавать деньги, а придется их от мошенников оттаскивать. Вот прямо от мошенника, может быть, даже за ноги.
3: А мошенники будут их подтаскивать.
2: Да, конечно, прямо с сумкой, точнее, с тележкой. Они же с тележками ходят, пенсионеры,
3: да? Ну, деньги можно в сумку.
2: Да, то есть, смотрите, полиция оттаскивает, а мошенники подтаскивают. Почему вы?
3: Мы оттаскиваем, а мошенники подтаскивают.
2: Вот такое нас ждет будущее. Да, а когда пенсионерка на мошенника уже совсем залезет с ногами, да, то есть придется и пенсионерку отдирать. И я, знаете, что вам скажу? Я вам скажу, это еще хорошо, что мошенники не интересуются пенсионерами как женщинами.
3: Ну, откуда вы знаете?
2: Сексуально. Ну, нет таких случаев, про них ничего не известно. А то они бы, знаете, мошенники бы смогли их убедить не только деньги отдать, но и себя. И тогда полиции уже пришлось бы снимать пенсионерку прямо с мошенника. Убеждать, что она на нем не из-за госизмены.
3: Да, то есть было бы такие ситуации. Сбрасывай деньги с окна и сама прыгай, сладенькая.
2: Вот сюда.
3: Ловлю, да.
0: Крем-хруст шоу. Новый трек на рекорде. Now, the warning.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербургский международный экономический форум временно отменил отключение горячей воды в Петербурге. На время проведения форума власти решили приостановить плановые гидравлические испытания теплосетей, из-за которых обычно отключают горячее водоснабжение. С 1 по 5 июня жители города смогут обойтись без традиционного летнего сюрприза. Решение объяснили заботой о комфорте и безопасности петербуржцев и гостей форума.
2: Вот, вы спрашивали, зачем нам экономический форум? Там пробки, все перекрыто, часами там не проехать. Так вот, ребята, Петербургский экономический форум нужен, чтобы была горячая вода.
3: Да, на пробки плевать, как переживем, чистые зато будут.
2: Конечно, разве он этого не стоит? Петербургский международный экономический горячий форум. Ведь с горячей водой.
3: Да.
2: ГОФ. Вот для этого нужен. И, значит, что там решение объяснили заботой о комфорте и безопасности петербуржцев и гостей форума? Знаете, я вот что скажу. Комфорт гостей форума, это, конечно, важно. Но у меня вопрос. А как насчет жителей? Насчет петербуржцев. Вот когда им каждое лето, там, когда нет форума, да, а каждое лето отключают горячую воду. Там, в июнь, июль, там, да, каждое божье лето. А забота о жителях города не важна? Почему об их комфорте заботиться только во время экономического форума?
3: Ну, хоть, ну заботятся же!
2: Нет, конечно, ну, это хорошо.
3: Что?
2: Нет,
3: что?
2: Ну почему? А, то есть, может быть, считать, что жители петербуржцы, они уже закаленные, то есть привыкли мыться как бы летом холодной. Это даже полезно, кстати. Летом, когда отключают горячую, моются холодные. Зимой, когда отключают холодные, моются горячие. Это полезно. Это окей. Но я не понял, объясните мне другое. Значит, там было какое-то очень странное слово. Там было сказано. Решение объяснили заботой о комфорте. Окей?
3: Так.
2: И дальше такое неожиданное слово. И безопасности петербуржцев и гостей форума. Безопасности? А при чем здесь безопасность? То есть что они имеют в виду? Что типа когда нет горячей воды, значит гости нормально не моются. А немытые гости опасны? Типа немытый экономист может таких дел начудить? Как, да,
3: да, конечно, что? Разумеется.
2: Такой ПМФ устроит тут.
3: Вот немытые гости экономического форума, которые не могут помыться из-за отсутствия горячей воды, как бы разгоряченные еще постоянными этими, мы знаем, этими шикарными банкетами вечерними, да, вот, которые проходят, да, на экономическом форуме, начнут сигать как бы все в фонтанку, в Неву, там, в Акервиль, как бы, в фонтаны, в Красненькую речку.
2: Хорошо, что форум проходит не в августе вместе с днем десантника, там все фонтаны, там и было, что да, конечно, это опасно, это имеется в виду.
3: Всякие бизнесмены, экономисты. Там какие-то...
2: А мы знаем, что потный экономист, опасный экономист.
3: Да. Ну, нет, а что, может, сиганул он в обводный канал, экономист, как бы там, и не всплыл.
2: Да, и лучше включить горячую воду от греха. Но, знаете, это очень важная новость. Потому что если они включат в горячую воду ради экономического форума, то это что значит? Это значит, что ради чего-то важного горячую воду летом все-таки включить можно. Вот мы-то думали, да, что это как бы неизбежно, что, может, горячая вода летом отключается просто автоматически, да? Вот тает, как снег летом. А оказывается, нет. То есть ради гостей экономического форума ее, значит, включить можно. Просто нужен хороший повод, уважаемые гости. А просто жители Петербурга, ну, это еще не повод. Но я... Да, это правильно. Мы город гостеприимный. И больше того, мы, даже вот если, не дай бог, у гостей экономического форума...
3: А не дай бог.
2: Да, сломается вода, там, вся вода вытечет, всю воду в горячую выпьет, мы что, им свою не отдадим,
3: да,
2: не согреем?
3: Да, стазики нагреем, как бы, да, понятно. Вот я готов принести, если меня пустят, конечно, на территорию форума.
2: Нет, туда-то не пустят, но туда, куда-нибудь к форуму и так далее, поближе. И горячая вода у них будет всегда. И знаете что, я вот что хочу насчет горячей воды, чтобы она была всегда. Ну, раз так, раз нам горячую воду включают только когда в летом, когда экономический форум. А может быть, если ее включают из-за гостей, из-за VIP-гостей, может быть, знаете, такая мысль, а может быть, тогда этих VIP-гостей из Петербурга не отпускать? И тогда вот, да, у нас горячая вода будет всегда.
3: Хлебосольностью своей заманить, гостеприимством.
2: Да, нет, просто когда они будут уезжать в VIP-зоне аэропорта, их задержать, то есть, ну, подойти к ним, да, вот, типа, немытым, типа, мол, вы уезжаете, горячую воду там отключили, да, и кинуться в ноги, чтобы они остались. Или, может быть, кстати, они именно это имели в виду, когда говорили про безопасность, чтобы не создавать опасности, можно, что немытые питерцы будут умолять випов остаться в
3: Питере. К тому же, знаете, ну, как мы, нам их не прокормить больше одной на 5 дней, понимаете? Ну, вот 5...
2: Даже за горячую воду?
3: Ну, даже...
2: Или вы сами готовы согреть?
3: Да,
2: да. Да, с другой стороны, випов, да.
3: Какой толпу там, да?
2: Так что, в холодный?
3: Да, потерпим.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Мужчины могут лысеть из-за недостатка солнца, считают исследователи, изучающие причины алопеции. По одной из версий, облысение могло стать своеобразным эволюционным механизмом, который помогает организму получать больше солнечного света. После публикации исследования пользователи соцсетей обратили внимание на любопытное наблюдение. Среди бездомных людей, которые много времени проводят на солнце, действительно нередко встречаются обладатели довольно густой шевелюры.
2: Да? Серьезно? Это, конечно, здорово. Но, знаете, я вам вот что скажу. В любом случае, меня не убедили. Потому что, знаете, я лучше буду лысый, чем бомжом. Лучше, знаете, лысина, чем на тротуаре под себя.
3: Неужели вы не пожертвуете, как бы там, ну, временно побомжевать за волосы? Скажи, шикарные шевелюры, не согласитесь?
2: Еще и загар, они же загорелые, да?
3: Да,
2: они,
3: здоровье, знаете, свежий воздух там.
2: Да, я считаю, что они такие загорелые. Правда, знаете, в свое время все считали, что бомжи загорелые, а потом выяснилось, что это у них от больной печени. Такой цвет лица. Тут ничего не выяснится. Потом, почему они решили, что у них шевелюра? Может, у бомжей парики? Ну, могло же быть так, там, например, спали там, я не знаю, в магазине париков и грабанули.
3: Да ничего, сразу грабанули. Просто какие-то просроченные парики, как выкинули в просрочку, а они подобрали, как непросроченную еду подбирают. За магазинами продуктовыми, знаете, там. Просрачиваются же парики.
2: Просрачиваются.
3: Рано или поздно.
2: То есть был какой-то слив париков, прям так мощный. Вот, еще.
3: У нас в городе, в Питере есть, в центре, мир париков.
2: Целый мир прямо?
3: Да, мир париков.
2: А у нас столько...
3: Я не знаю, я побоялся
2: столько
3: заходить туда. Я
2: мимо быстро пробежал. Просто встретить такого человека, выходящего из мира парику. И у нас таких много. Это столько артистичных людей, кто их одевает. Это даже не лысые, это какие-то странные. Мне кажется, парики — это только для маньяков, которые скрываются. Ну или для беглых там, я не знаю.
3: Ну, для богемы.
2: Для богемы и, как видим, для бомжей. Но, смотрите, не в этом же новость. Там же было сказано. По одной, типа, из версий, облысение могло стать, типа, своеобразным эволюционным механизмом, который помогает организму получить больше солнечного света. Это, конечно, невероятная новость. То есть, она о чем? Это значит, то есть мы лысые из-за нехватки солнца, так?
3: Ну, получается, что в том числе...
2: Окей. А тогда скажите, а ноги? Это потому, что он много времени проводит в тени?
3: Ну, конечно, в свете софитов, знаете, там, этих концертных залах.
2: Может, ему выйти из тени? Но, знаете, тут с ноги его немножко странно, если про него говорить, потому что он же вроде сейчас в Дубае. А там же солнце, значит, уже должны
3: волосы отрасти. А он в кепочке? Видели эту вот знаменитую кепочку?
2: Нет.
3: Ну, у него такая есть знаменитая
2: не
3: кепочка.
2: Не очень слежу. Ну, я, ну, совсем не снимает, да? А добрый вечер, когда говорит...
3: Добрый вечер, или бонжур.
2: А когда мимо него проходит другой иммигрант в Дубае, ну, там же все, да, здравствуйте, да. Снимаешь на секундочку? Значит, вернется из Дубая с шевелюрой, как у бомжа. Хотя, с другой стороны, эта версия подтверждается. Потому что вот... Она, знаете, где подтверждается? Она подтверждается в случае с Павлом Дуровым. Потому что вот тут все сходится. Ведь он, когда жил в России, он же был, ну, мягко говоря, лысыват, да, лысиной сверкал. А потом, переехав в Дубай, отросло же, прям как
3: на дрожжах. Само по себе отросло, да, конечно. Или вот Киркоров. Прекрасная кудрявая шевелюра.
2: Потому что из Болгарии.
3: Да,
2: на солнце. Все правильно. Ну, окей, хорошо, ладно. Значит, если... У нас отсутствие волос, лысина, то есть из-за отсутствия солнца, а наоборот, если солнце, то лысина не будет. А у меня тогда такой вопрос. А вот, а в солярии ходить? Вот так чисто от облысения.
3: Ну, это прокатит? Как парики носить. Это же это такой эрзац, заменитель такой,
2: нет,
3: да?
2: Слушайте, нет, а я вам скажу, из солярия всегда выходят волосатыми. Правда, женщины.
3: И Киркоров. А ноги в кепке выходят. Откуда угодно.
2: Ну, хорошо, значит, лысость у нас у всех от недостатка солнца. Ну, у меня, по крайней мере. Ну, я лысый, в смысле, что вы нет. А, то есть,
3: а,
2: значит...
3: А я бомж. А, да. У меня получается, шевелюра, да.
2: Да. То есть, ну, а то есть теперь, как бы, если человек лысый, то есть можно сказать, что, типа, то есть я лысый, да, потому что живу на Чукотке, да? Но, окей, но, знаете, тут все-таки не очень сходится. Потому что, а как же черные? А как же африканцы? Ведь среди них что, нет лысых? Хотя, действительно, да, нет. Хотя, нет, я одного видел. А, я видел одного, точно, я видел одного черного лысого. Помните Евгения Леонова в фильме «О бедном гусаре, замолвите слово», где он в театре играл Отелло? Да, он как бы сам лысый, его намазали черным.
3: Но он же не настоящий черный, а фальшивый.
2: Не важно.
3: А если он настоящий 50 Cent, правда, он в тюрьме сидел, там солнца нет.
2: Тогда, скажите, а может быть, просто черная лысина не считается, считается только белая. А вот скажите, а вот если я свою лысину покрашу в черный, мне не будут говорить, что я лысый?
3: Вам говорят, что Евгений Леонов.
2: Или просто вызовут психушку, но это лучше.
0: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: Кто-то играет со штурвалом своей яхты, кто-то с рулем своего новенького Феррари, ну а кто-то с нашим мессенджером на радио. Да, конкуренция первым двум так себе, но зато бесплатно. И вы этим пользуетесь постоянно. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чего там?».
1: Ну, у нас тут депутат, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить россиянам, как бы, вот, ну, мять хлебобулочные изделия, не упакованные в магазине, на предмет проверки их свежести или несвежести. И мы спросили тебя, вот, как бы, что тебя раздражает в поведении покупателей, обслуживающего персонала, охранников, кассирш? Или сам ты, может быть, мнешь булки, или какие-то еще есть привычки такие, ну, сомнительные. И знаете, вот эта инициатива этого депутата пользуется огромной поддержкой его избирателей. Вот и пишут. Так и есть! Депутат-мужик! Любил я в магните батончик нежный, но недавно при мне два собрата из Средней Азии облапали все узбекские лепешки. Больше не беру выпечку со стенда.
0: Смотрите, я не понимаю, а депутат-мужик, это в смысле, что он не лапает булки?
1: Нет, предложил
0: мужики,
1: запретить.
0: Мужики булки лапают на самом деле.
1: Ну,
0: батончик лапает? Не, ну, дорогой мой, ну, там традиция такая. Ну, да, ты их приглашаешь сюда, чтобы они за тебя работали. Вот кто это пишет?
1: Кадастровый инженер. Вряд ли он приглашает сюда кадастровых инженеров.
0: Мы люди не приглашаем, но мы хотим, чтобы они за нас работали. А у них такая традиция. Там все трогают на рынке.
1: У нас нет такой традиции.
0: Не важно. Раз ты хочешь, чтобы они за тебя работали, они будут здесь трогать. Но я могу сказать, я вот когда езжу в Среднюю Азию, я сам все трогаю. Я сам начинаю тоже, как они, все трогать.
1: И людей.
0: Ну, и когда темно... Был случай, да.
1: Ну, плов, да, понимаю. Лепешку понимаю.
0: Ну, вот. А зачем вы трогаете, кстати, плов?
1: Ну, когда говорят, когда его есть, что да, ну, нужно его руками есть. Ну, либо одной из традиций, конечно.
0: Хотите, сейчас... я вам скажу одну такую вот, может, вас шокирует?
1: Конечно, давно уже не работает, понятно.
0: Не обязательно.
1: Да, не, конечно.
0: То есть вы можете отпустить плов. Кстати, если отпустить плов, он куда пойдет?
1: Ну, куда-то к себе на домой. Ну, просто это непонятная история, что любил в магните он батончик нежный, а лапали лепешки. Батончик нежный же никто не лапал, я не знаю, что это такое, но вряд ли он не упакованный.
0: Чувак, это тоже... Нет. Тут, смотрите, одно из двух. Либо это вообще тогда не тот случай, потому что почему тут батончики? Батончики можно трогать, они упакованы. Либо этот чувак говорит о том, о каком-то случае. Значит, есть батончик нежный, он настолько нежный, что не упакован. И как бы, да, то есть, ну, лежит просто батончик, знаете, какой-то, ну, раскрытый, нежный, совершенно.
1: Ну, его так никто не
0: как
1: трогал.
0: Цветок.
1: Трогали же лепешки.
0: Нет, может, и батончик нежный потрогали.
1: Да,
0: то есть идет, например, какой-нибудь, ну, человек там, да, узбек, видит батончик, а еще и нежный. Ну, хочется же потрогать. Есть же такие люди, которым хочется потрогать нежный батончик.
1: Конечно, вся нежная трогать что-то приятнее, чем что-то суровое. А вот ситуация такая происходит не только у нас в стране. Вот человек с ником Феофан пяти там чего-то пишет. Из Америки он пишет, из США. В русскоязычных магазинах Бруклина бабки облизывают ложки в отделах кулинарии, где самообслуживание. Накладываешься на грибочки маринованные, салатики там.
0: Как в Бруклине? Ну, с другой стороны, нет, в Бруклине как раз именно так. А у этого есть, конечно, объяснение одно очень простое. Дело в том, что в Бруклине живут... Догадайтесь, кто? Правильно, русские.
1: Да и не только.
0: Нет. Сейчас там уже, знаете, там у них уже собираются... Знаете, когда вот в каком-то дистрикте там живут уже больше миллиона, да, то станции метро внизу уже называют языком этой диаспоры, которая живет. Догадываюсь, что это
1: название.
0: Бабкина... Дублирует, конечно, не переименуют, внизу просто там в скобках. Догадываюсь, что это была бабушка наша. И как, что она делает еще раз?
1: Ну, облизывает ложки в отделе.
0: Ну, конечно.
1: Салатик положила.
0: Нет, ну, можете себе представить, я не знаю, Тину Тернер, которая пришла?
1: Запросто. Хочу тебе вспомнить Тину Тернер.
0: Она жива, кстати?
1: Не знаю.
0: Ну, а хотя она облизала ложку, по-моему, уже, да? Есть такое выражение? Облизать ложку и, типа, кони двинуть. Это не одно и то же?
1: Нет, не такого выражения.
0: Я просто сейчас вспомнил. Нет? Ну, неважно. Будет теперь хорошее выражение, облизала ложку. Ну, неважно. Нет, это на... Чувак, расскажи, кто, где? Ну, конечно, это наши. Ну, или наши под нашими, я имею в виду...
1: Да, конечно, ну да, давай.
0: Да, всех славян.
1: Да, вот. А вот повышают градус, как бы, недовольства. Булки еще полбеды. Обратите внимание на яблоки. На некоторых есть вмятины в виде скобочек. Это бабки проверяют яблоки, прокалывая их ногтями.
0: Проверяют на что?
1: Мягкое, знаете, сочное или там, да, вот.
0: А может быть на что-то. А может быть на какие-то болезни там, я не знаю, может, да. Нет ли у яблока сифилиса, например?
1: Ну, как бы, да, какие зебательные бабки.
0: Кстати, я слышал, да, к чем протыкают? А с кефиром нет? Так не работает? Ну, да. Кефир, взяла кефир.
1: Ну, отпить нужно, да?
0: Нет, ногтем.
1: А что кефир?
0: Проткнуть кефир.
1: Ну, не такие уж у них мощные ногти у бабок.
0: А, к счастью, надеюсь, да. Ну, дайте я почитаю. Вот сразу сообщение, которое приходит от человека неизвестного, то есть без ника. Пишет, этот чат вообще... Как вы думаете, какой у него вопрос к этому чату?
1: Этот чат вообще шляпа полная.
0: Это утверждение, я говорю вопрос.
1: Этот чат вообще шляпа?
0: Ну, почти. Он более вежливый, чем он говорит. Этот чат вообще рабочий! А то чувство... Как вы думаете, какое у него чувство?
1: Одиночество.
0: А то чувство, что я сам себе пишу! В общем, у меня такое чувство, что я сам себе это читаю. У вас нет чувства, наверное, что вы читаете?
1: Да, вообще
0: а нормальное чувство, да, ну, в общем-то, пишешь сам себе в каком-то смысле. Ну, что вы ему ответите, короче, я пока...
1: Ну, этот чат, в общем, не совсем конченый, не совсем потерянный, как бы, да, не совсем шляпа. Дай ему надежду, братан.
0: Да, напиши еще что-нибудь, но мы уже не почитаем. Да. Так, давайте я почитаю. Ну, вот пишет... А, вот смотрите, очень много... Кстати, очень много пишут про овощи. Вот, например, пишет тоже неизвестный, может, это...
1: Ну, только мы начали про овощи, блин.
0: А потому что, знаете почему? А потому что начнешь про овощи, а закончишь мясом. Хотя петух же это не мясо считается, да?
1: Мясо почему? Курятина, петушатина.
0: А нет, секунду, давайте не путать курятину с петушатиной. Мясо это одно, петушатина это другое. А? Кребов, мы все смешали в одну кучу. Что по петушатине?
1: По петушатине все как бы четко.
0: Все, пора выходить из эфира, мы вернемся через некоторое время, еще почитаем.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Следуя строгому ощущению, что мы вас очень недочитали, дочитываем ваши сообщения в эфир. Ну, по крайней мере, некоторые прочтем сейчас. Продолжение народных новостей. Чего там?
1: Ну вот по поводу недовольства происходящим в магазинах пишет вот Игорь. Меня бесит расположение овощей. Переставляют так, что морковка рядом с фейхоа лежит. Пока свеклу переберешь, все руки грязные. Будто сам в деревне их откапывал.
0: Это он про овощной или про интим-шоп?
1: Про овощной.
0: Мне кажется, побольше похоже на сэшоп. Что там фейхоа рядом с чем?
1: С морковкой.
0: Вот. Мне тоже друг рассказывал.
1: Такой аграрий такой, да? В этом смысле, да?
0: Что это за магазин? Где фейхоа рядом с морковкой?
1: Вот это какой-то магазин.
0: Нет, что это? Самое важное. Кто это пишет?
1: Игорь.
0: Нет, я должен позвонить, если я его найду.
1: Вы не должны ничего.
0: Я должен. Никому. Я своей совести должен.
1: А после как, нет.
0: А, время какое? Какое время?
1: Время такое, 20:10.
0: Видите, я уже как рабочий человек в России. Какое время, скажи? Время сообщения. Какое еще?
1: Я уже сказал,
0: 20:10. 20:10, 20:10.
1: 20.
0: А как его зовут? Прямо Игорь?
1: Вот прям вот без обиняков там. Не Игореша, не Игоряныч там.
0: Сейчас. А, вот вижу, да. Игорь, причем не просто Игорь, он там какой-то Кутепов.
1: Не какой-то, а Кутепов!
0: Да-да-да, ну нет, это я говорю, что не это. Какой-то Кутепов, потому что есть. Сейчас. Не отвлекайте меня. Тут позвонить, это самое сложное в этой теме. Вы звонить-то умеете хотя бы отсюда, нет?
1: Сейчас посмотрим, как вы умеете.
0: Да вот видите, я-то хоть как-то, хоть через это место, но делаю.
1: Да что такое? Вот не умеете звонить.
0: Да. Да, ну со второй попытки-то получается.
1: Слабак.
0: Только там. Все, последняя попытка. Игорь, Кутепов. Это что такое?
1: Вы вбейте его в голосовой набор, чтобы можно было сказать. Игорь Кутепов! Посыпалось-то. Катастрофа какая-то случилась полная. Все, завязывайте.
0: Ладно, все, давайте читайте. Я не знаю, что за тупость. Простейшая штука. Телефон 20 века. Не набрать просто. Ну, что это такое? Ну, из чего? Кто? Что? Кто тут? Что? Все, ладно, давайте. Я почитаю. Так, ну, вот. Ням-ням-ням. Вот пишет кто? Дэн С. Правда, не из России пишет. Плюс 3 пишет. Бесит. Когда некоторые устраивают своим детям аттракционы на кассе, денежку передать, товар пробить и так далее, а очередь при этом растет и растет. Так, чувак, что, детей не любишь? Я, например, только этим пользуюсь. Когда впереди стоит ребенок с родителями, я беру деньги родителей, которые они кладут, или карту, и кидаю ее вглубь магазина. И за ней бегут и дети, и родители. А я пока иду в очередь первый. В чем проблема-то?
1: Нужно любить детей.
0: Конечно, детей нужно любить.
1: Потому что вот как Жириновский говорил, помните, вот там фраза такая была? Я люблю детей. Дети тупые, их легко обмануть.
0: Как вы обмануть?
1: Да, у Жириновского есть такая...
0: Серьезно? Прикол. Ты, да. Так, ну или вот пишет, да, очень много что-то про овощи, действительно. А вообще, вот Челябинск доминирование пишет, вообще в вопросе выпечки я либерал. Мы живем в 21 веке. Хоть чем можно их трогать? Хоть чем? В смысле, булки?
1: Я вот, да, я как бы... А я тогда, получается, ультраконсервативен в этом случае.
0: А да и он не либерал, а какой-то либертонист уже.
1: Да, просто она...
0: Трогать булки прям этим? Булками? Нет, это уже не надо. Это идея либералов давно уже дискредитирована, но не до такой же степени. В России либерализм не прошел, но это не значит прям трогать...
1: Ты даже не либерал, а какая-то либерда какая-то, знаете, такая вот.
0: А вы, например, трогали булки... Всем.
1: Вот, ну как, ну понес. Хотя с другой стороны.
0: С другой стороны, булка как раз.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Букву «Б» оказалась самым популярным матерным словом в российском интернете. За последние полгода аналитики насчитали более 5 миллионов его упоминаний в соцсетях, мессенджерах и на других онлайн-площадках. При этом исследователи выяснили, что чаще всего пользователи используют мат в сети не для оскорблений, а для выражения собственных эмоций.
1: То есть, если тебя в соцсетях назвали словом на букву «Б», это, может, еще и не оскорбление. Так, эмоция, да?
2: Просто междометие. Я хотя подтверждаю это исследование. То есть, на себе и на людях, которых я читаю периодически в комментариях. Люди просто эмоции выражают.
1: Так, понятно.
2: Восклицают.
1: Ответьте мне на вопрос. А почему именно слово на букву «Б»? А что, чем им плоха в этом смысле слово на букву «Х»? Они что, этим словом уже не могут эмоцию выразить? А слово на букву «Е»? По-моему, этим словом, со всеми его там производными окончаниями, там приставками и суффиксами, можно выразить вообще все эмоции, от гнева до любви. И, кстати, я вам скажу больше, наше поколение так и делало. Оно выражало вот одним словом «Е-е-е». Вот вы сейчас на меня смотрите, вот скажите мне, вот что я выразил, смотрите.
2: Потому что вы улыбаетесь, как бы, то это
1: вы... Вот, потому что вы меня видите. А если меня не видеть, то вообще непонятно. Потому что это мог бы быть весь спектр эмоций. От удивления там до полного экстаза. Да я скажу больше. Да даже наше поколение, даже одной буквы «Е» могли все выразить. Или помните это, даже без всякой буквы и даже без всякого мата. Копать. Помните там что-то такое, что-то...
2: Ну и «Б» тоже, знаете, не сбрасывайте со счетов, как бы, не надо его обесценивать, как бы, слово на букву «Б», как бы, тоже, как бы, очень емкое, как бы, оно мало производных, оно, ну, мало,
1: сейчас
2: слово на букву «Б»,
1: меньше,
2: да, его используют обычно, как бы, в первозданном виде, как бы, без, не делая из них производных, как «Эх!»
1: Да, вот, и я про то же. Понимаете, никаких производных нет, поэтому они его используют, потому что опростились совсем, да, ну, это называется, ну, не хочу сказать деградацией, но это называется словом на букву «П», потому что я действительно, как и вы, тоже все время слышу именно это слово, да, ну, все ругаются матом, все в России ругаются матом, да, идешь, ну, от молодежи, да и вообще, на самом деле, я слышу слово на букву «Б». И в первую очередь от молодежи. А почему? Да потому что молодежь мельчает. Вот мы бы одним словом на букву «Е» могли...

0: любую новость можно прокомментировать этим словом. Любую. И не только новость, кстати. Пришел в магаз, видишь цены, и одним этим словом на букву «П» можно как бы заменить слова «инфляция», «девальвация», «эмиссия», «отрицательный рост». Вот одно слово. Где? А буква «Б» — это слово.
1: Боже, боже, тоже пришел. Эх.
0: Ну вот, вот видите.
1: А еще хотя на слово букву «Х» как бы можно не только отказать другу дать долг, а дать ему в долг, согласиться. Ну и с тобой.
0: Ну это вот видите, да, конечно. Так вот, а в этом-то вся и проблема, что они используют матерные слова и слово на букву «Б» для выражения эмоций. Это почему? Да потому что они по-другому их выразить не могут. А все почему? Потому что ничего не знают, мало читают, словарный запас вот, вот такой размером с «Х» в плохом смысле. А ведь на самом деле они даже не знают, что все эти эмоции можно выразить прекрасно, там, изящно и острее, вообще без мата. Вот, кстати, как это делали наши деды. Ведь наши деды тоже...
1: А как?
0: Да, и,
1: кстати, мои деды как бы пользовались матом.
0: И мой дед, он тоже пользовался словом на букву «Б». И даже я сейчас скажу, что он говорил. Он знаете, что говорил? Он говорил «без тебе в ногу». И на «е». Помните, как деды ругали словом на «е»? «Ей-богу». А эти самые матерщинники, там, «ядрен батон». И даже на «че» иногда ругались. Помните? «Черти что». Сейчас они уже не знают. Да, потому что, да, это вот, ну, все, что они могут, это примитивное слово на букву «Б». А ведь обзывательство даже, когда ты обзываешь человека, ну, послушайте, ну, сколько было, как, помните, как деды наши ругались? Опять же, там, да, не на «Б», а там «вертопрах», «шалопут», «шлында», «мордофиля». Или, если уж хотели совсем по жести, «елдыга».
1: Вот, хорошее слово. А еще вместо слова на букву «Х» применялось как бы такое исконно-посконное «срамной ут».
0: Ну, это уж вы совсем.
1: Да.
0: Да, просто, понимаете, если сказать «срамной ут», то после этого идет слово на букву «Б», а дальше тебе за это били елдыгу.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел поверх своего цветного шелкового кота королевское сюрко, собрался уходить, но нет, господин Кремов, ну 5 минут. Читаем сообщение, что там?
1: Но вы продолжаете выкатывать претензии на поведение, разумеется, других людей, а не вас в магазинах, как вот они себя плохо ведут. И вот Сергей, вот пишет нам Сергей Аноним, вот такой у него ник, на условиях анонимности, видимо, Сергей хочет, он пишет. Есть такие, кто с сосиски оболочку снимают и нюхают, свежая или нет. Проверяют.
0: Такие? Это какие? Такие.
1: Ну вот такие вот.
0: Кто нюхает сосиски?
1: Какие-то
0: такие оболочки. То есть, смотрите, снимаю, это в смысле как бы за... Ну, как бы, как это... Как, за, я забыл нет. даже слово. За, как сказать? За,
1: заворачивают.
0: Заворачивают сосиску, да.
1: Сворачивают
0: сосиску. И нюхают. А кто эти люди? Как они называются сейчас?
1: Такие.
0: Ну, хотя, да, как раз, это очень, это как раз, вот действительно, не нужен мат, да, можно, да, такие, да, такие да. люди, да.
1: А вот Александр, у него претензия не к магазинам, а к другим общественным пространствам. В Магните не знаю, но геи на заправке поставят машину на заправку и уходят жрать, а в это время сзади них образуется очередь, сзади геев образуется очередь.
0: Так, естественно.
1: На
0: так,
1: заправку.
0: По анатомии геи, что сзади, все.
1: Они это специально делают, да?
0: Нет, он же не сказал, да, вот если бы они там сзади, это одно дело, но сзади это точно геи.
1: То есть это их план?
0: Конечно, а в чем, в этом есть план, чтобы сзади было что?
1: Очередь, что-что.
0: Так, давайте я почитаю. Или что, нет, еще есть время, да. Вот пишет Василий Юрьевич, пишет.
1: Василий Юрьевич?
0: Да, Василий Юрьевич, обычный наш Василий Юрьевич пишет. Привет, КХ. Бесит, когда люди на кассе самообслуживания сканируют все товары, складывают их обратно в

0: корзину, оплачивают, и только после этого начинают упаковывать покупки по пакетам. Разве это нельзя сделать во время того, как ты их пакуешь? Пишет Пика.
1: А в ЗАЗе очередь образуется.
0: Это везде, что ли?
1: Да, тут все, да, все.
0: Я не понял проблему. Ладно, давайте еще. Да. Давайте я еще почитаю. Смотрите. Так, вот... А вот Анвар пишет. Не знаю, насколько по теме пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. А, не по теме. Смотрю. Вот как вы думаете, куда сейчас смотрит Анвар?
1: Не знаю, куда угодно. В окно там, не знаю, на природу.
0: Нет, знаете, это как раз в окно. Это, знаете, я немножко сейчас, посмотрите, секунду. Дайте я выгляну в окно.
1: Нет, это вы в окно смотрите, а не Анвар, когда вы смотрите в окно.
0: А Анвар смотрит в окно сюда.
1: С другой стороны, думаете?
0: Ну, нет, слава богу, нет. Я просто читал до конца сообщения. В конце разучу так. Смотрю билеты на СПБ в выходные на пару дней. Ну, Анвар, не то чтобы мы прям против,
1: не,
0: да?
1: Не, ну, как не бы, против, но мы предупреждены.
0: Нет, другое дело, да, мы предупреждены, но это не значит, что мы и билеты будем покупать вроде, да? Вроде как бы мы так... Да. Уже, если ты про это. Билеты, наверное, ну только, ну скинемся, может быть, или вы уже уходите, да? Я вижу,
1: да, куда-то обрываешься, да,
0: все. Так, ну вот пишет, например... Чё, а если... Вот Артемий пишет. А если я хлеб не мну, а нюхаю? Это еще не запретили? Ну, чувак, вообще-то, чтобы понюхать хлеб, его нужно потрогать, как розу.
1: Да зачем? Может, как? Нужно носом наклониться, нет, на сярой.
0: А вы как-нибудь видели, что розу...
1: Нет,
0: дай понюхать розу, берут ее в руки.
1: А они хотя... наклоняются к розе, которая растет на газоне.
0: Тут... А что, и нюхать запретили? Нет, на самом деле, я бы... Нет, нюхать хлеб, конечно, запрещать не надо в магазине. Да, ну, понюхал, что такого?
1: Только носом в него, не в... на сярой своей,
0: нет,
1: не вплющивайся в него.
0: Нет, ну, можно понюхать, понимаете, ведь...
1: Знаете, как к стеклу некоторые...
0: Нет, нос... Да, не надо, я к стеклу. Булки точно не надо. Но можно, если хочешь нормально прилично понюхать, возьми палец, проведи по батону и понюхай палец уже. Ну, я имею в виду, в хорошем смысле.
1: Ну, а если он тебе пальцем проводил где-то до этого в другом... Вот,
0: тогда понюхай что?
1: Да. Ничего не надо нюхать. Вот. Видел, как женщина требовала раскрыть и протестировать градусник. Хорошо, что не ректально.
0: Хорошо, что не в пятерочке. На кассе, например. Там, добрый вечер. Не могли бы ректально протестировать градусник?
1: Пройдемте в подсобочку, да.
0: Да, а там очередь сзади, да?
1: Да, выстроилась.
0: Что, все? Не, еще не все, еще есть время. Давайте еще одну. Сейчас, погодите, Так, меня. Так, вот. А вот можно слово вот это читать? Нет, а вы уже знаете, что нет?
1: Ну, я просто знаю список слов, которых нельзя читать, понимаете? Слов и выражений, и словосочетаний.
0: Вот Василий пишет из Кингисеппа. Меня возмущает, когда сотрудница Магнита, Кристина, ну, что важно, разумеется, постоянно щипает меня за ягодицы, когда я нагибаюсь к холодильнику с лимонадом, поэтому хожу туда каждый вечер. Магнит? Такой теперь магнит?
1: Вот, какой-то конкретный магнит.
0: Конкрет? В Кингисеппе,
1: как бы.
0: Жаль.
1: Да, с Кристиной.
0: А прям как... А где ты?
1: Что?
0: Отрисок хочу.
1: А? Гол все фигни.
0: Да, вот я уже задумался. Прям просто бесплатно так вот все это, да? В магните просто так?
1: Ну-ка, вот, может, для конкретного Василия такая опция.
0: Прекрасная опция. Ноутбуки прямо в магните. Все, посмотрите время. Все, товарищи дорогие, мы с вами лично, со мной вы не расстаетесь, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати, друзья, экватор, среда, середина недели. А потому давайте, собственно говоря, думать уже, чем мы займемся в ближайшие выходные. А я знаю прекрасно, чем заняться. Нужно максимально отрываться, максимально круто проводить время за город, может быть, ехать, потому что лето, потому что можно и мясо поесть, и с друзьями повидаться, и в любом месте устроить настоящий рекордный open-air вместе с музыкой Радио Рекорд, разумеется, или в данном случае с музыкой Рекорд Пати. Кстати, 120 минут прямо сейчас начинаются, а потому давайте стартовать вместе и начинать наполнять импровизированные танцполы тоже вместе здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: Детская сберкарта вызывает... улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
6: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

У нас еще 90 минут для того, чтобы потанцевать и круто провести время, а также есть мобильное приложение Рекорда и на сайт radiorecord.ru для того, чтобы выбрать огромное количество интернет-станций, точнее, выбрать из огромного количества интернет-станций понравившиеся, полюбившиеся и добавить их в избранное, благо такая опция имеется. Потому забегайте, не стесняйтесь выбирать и ищите интернет-поток Пати 24 на 7, разумеется, ведь он является неким продолжением в плане музыкального формата нашей радиотусы Рекорд Пати, которая прямо сейчас здесь на Рекорде еще 90 минут специально для вас. И для наших ног, и для наших танцев, разумеется, будет звучать. Рекорд Пати, погнали!

Это второй час Рекорд Пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вдруг по какой-то странной причине, неведомой мне, вы не знаете, что делать в ближайшие 60 минут, смело давайте продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Неважно, где вы находитесь, совершенно в любой точке страны и мира. Я, кстати, знаю, что Рекорд Пати и, в принципе, в целом Радио Рекорд слушают вообще совершенно в разных странах и городах нашей необъятной планеты Земля. Потому, друзья, давайте максимально мощно коммуницировать и круто проводить время, превращая вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством как минимум 2 часов нашей радиотусы. И, кстати, вот второй 60-минут отрезок из нашей радиовечеринки вот прямо сейчас и начинается. Итак, Рекорд Пати, импровизированные танцполы заряжены, погнали!

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Забегайте и сами выбирайте понравившиеся интернет-потоки, понравившиеся только вам, чтобы в нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить, опять-таки, нужные интернет-потоки из мобильного приложения Рекорда. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента собрано Special For You, то есть специально для вас. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. В общем, много чего интересного и свежего, что немаловажно, специально для вас ожидает в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лав Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня данная. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде, как вы понимаете, мы стартанем прежде этого, забегайте в мою телегу. Team Vox называется, поболтаем за эфир, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, кстати, стартует текхаусовый трек от бразильских продюсеров Vintage

Касим и его коллеги из Гондураса, как бы это ни звучало, Алан Нюнс Пукса. Релиз лейбла Golden от 22 мая с презентом шоу на Кертиса Джем. Ночные пятничные танцы, если переводить на русский язык с английского. Несколькими часами позже эстафету сопровождения.

версия культовой песни группы Queen, переосмысленная в танцевальном хаос-формате. Релиз состоялся 15 мая на лейбле Release Music Russia. Оригинальный трек Queen — это одна из самых известных песен группы, которую выпустили они еще, дай бог памяти, в 1980 году в альбоме The Game. Автором музыки был басист Джон Дикон, а текст рассказывал о человеке, который сталкивается с предательством и болью.

2026. Релиз с лейбла Capital EMI от 22 мая. Это ремейк легендарного трека Vanilla Ice, Ice Ice Baby 90-го года прошлого. Тысячелетия даже, не побоюсь этого слова, созданы в сотрудничестве с бельгийским продюсером Макс Мераки, турецким диджеем Махмуд Орхан и самим Vanilla Ice,

еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Свежим творением от греческого продюсера Арги, его израильского коллеги Омики и швейцарского продюсера Лейл Нахар. «Мантра». Релиз с лейбла «Кроссовер» 15 мая с презентом еще в прошлом году на венгерском фесте в Бенусе «Троник Селфом» от Арги. В январе этого же года он показал свой трек на Kinetic Field EDC Таиланд, а в мае в Вегасе на EDC, с которого все и началось. Я имею в виду, что EDC в Вегасе, вообще в принципе фестиваль EDC начался с Вегаса. Так вот, в день релиза тут отмечаются итальянцы EDM Lab, Sabi Only, DJ с Марса, а 22 числа композиция звучит у Кашмира в Дарме. Прямо сейчас очередь за рекорд лап-шоу Арги, Омики.

причем свежего. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза ловите там. Новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, который прямо сейчас я заканчиваю, тоже совсем скоро дропнем в интернеты. А потому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело переслушайте сами сначала до самого конца еще разок, вдруг что-то пропустили. И, конечно, поделитесь с друзьями. Нам это очень поможет, вам это максимально легко, ну и приятно тоже сделать что-то доброе и хорошее своим родным, близким и друзьям. Спасибо огромное. Так, поскольку сегодня у нас среда, значит, в следующем часе у нас рекорд гест микс и мощный гостевой сет. Меня же в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios amigos. Пока.

0: или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший летний диско-хаус-вайб от Purple Disco Machine.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший диско-хаус-вайб от Purple Disco Machine.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls, это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет максимально крутой. Это диско-хаус-вайб специально для вас от Purple Disco Machine.

Летнее настроение у нас с вами. Я The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас сет от Purple Disco Machine.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting music.